0: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь-гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов.

0: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
3: Радио «Юнитон». Только хиты.
4: Только хиты.

0: десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: дорогой, у нас на ужин пицца.
1: Надеюсь, Додо?
2: Додо.
3: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
4: Давай спросим у папы.
5: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
4: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
6: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
0: Счастье есть!
1: Конечно, ведь есть Додо пицца.
2: Додо.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
4: Так... Ну, вроде бы всех позвала.
1: А про пиццу не забыла?
2: Да-да.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов.

0: фаэтон.
1: Реклама. И раз.
2: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до, до.
3: Когда очень хочется додо пиццы.
2: До-до.
4: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
5: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Метапроектная декорация» на сайте наш.дом.рф.
6: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
2: «Додо».

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

присылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Додо пицца. Счастье, которое можно попробовать на вкус.
2: Додо.
3: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
5: Первое правило Додо пиццы. Расскажи всем о Додо пицце.
2: Додо.
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Ты так быстро подружился с преподавателем?
8: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
2: Додо.
9: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
10: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
11: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь-гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы. Ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
1: Гигас – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
2: Привет! Сколько пар у нас сегодня?
3: Привет! Одна и круглая.
2: Это как?
3: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара.
4: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Принято. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогой, у нас на ужин пицца.
2: Надеюсь, Додо?
3: Додо.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 10.00. Отдых на все 107. 107. Выходные.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семьи.

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: норма.
1: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
2: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
3: А подарки за расшифровку будут?
2: Обязательно!
1: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-3636.
2: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks. Создан в Корее. Работает в России.
6: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
7: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
10: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
11: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха +16, +18 градусов.

0: Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИК 324-547-60-020-35-05.
2: Кошка чешет глаз с утра, ей поможет Ветнара. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
3: Быстроном снижает цены.
4: Только с 25 августа по 14 сентября 2026 года салями «Омский бекон» 400 грамм по 169,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
3: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
6: Давай спросим у папы.
7: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
6: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
8: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
9: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
10: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
11: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
12: Держи дистанцию 3 секунды.
13: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Пожар откуси, повтори.
15: Пожар откуси, повтори.
16: Омский бекон.
17: Вкус Сибири на каждом пикнике.
18: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
19: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
20: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
22: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
24: Радио «Юнитон». Только хиты.
25: Только хиты.
24: 100%.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет! У микрофона Дарья Макарова. Расскажу далее о том, как один житель Нью-Йорка получает письма от детей со всего мира, потому что живет в том же самом доме, что и Человек-паук. 64-летний уроженец Китая Джек Ши не знал об этом, когда покупал дом. Он уже 3 года живет по адресу Ингрэм-стрит 20, Форест Хиллс, такой же адрес у дома Питера Паркера, Человека-паука и его тетушки Мэй в комиксах. Помимо писем и рисунков от детей, которые приходят на почту Ши, возле жилища скапливаются фанаты франшизы. С большим домом приходит большая ответственность, и Джек признался, что ощущает ее вес. «Если я живу здесь, я должен вести себя как Человек-паук», сказал. Он. Ши разрешает людям фотографироваться у дома и читает письма. Обычно маленькие поклонники задают вопросы Человеку-пауку и просят супергероя прийти к ним в гости.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+. Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: кредитной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Ищите школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
3: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

отмечает день рождения в центре города. 29 августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина 7. Это событие запомнится надолго.

0: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
1: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipcoffee.ru.
3: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
6: Так, похудеть бы. Готовить? Нет времени. Считать калории? Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
7: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
8: ИП Северина Эльвира Хировна. УГР НИП 317-547-600-02-1763.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
8: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Баба Яга, а сколько тебе лет?
11: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
10: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
11: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
12: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Быстроном снижает цены.
14: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года гречневая крупа «Заринский крупяной завод» 800 грамм по 39,99.
15: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
13: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
16: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
17: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
19: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске полдень. Отдых
1: на все 107.
2: 107.
1: Выходные.
3: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Стереожизнь.
2: Стереостиль.
1: Стереозвезды и стереохиты.
2: Сейчас.
1: Команда «Стерео» на радио «Юнит».

0: Ванда Стерео на радио Юнитон.
1: Вам кого?
2: Вас.
1: Меня?
2: Да, я учился с вами в первом классе, я с тех пор люблю вас.
1: В первом классе я училась в Ленинграде. Папа там работал.
2: А, значит, это были не вы.

0: Банда Стерео на радио Юнитон.
1: Реклама. Так, ну, вроде бы всех позвала.
2: А про пиццу не забыла?
3: Да-да.
4: У собаки шерсти нет? Ветнара найдет ответ. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
3: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Счастье есть.
5: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
4: «Додо».
6: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
7: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Эй, вы, двое из ларца! Сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
9: Ага.
8: О, вы уже здесь?
9: Ага.
8: А где скидка?
9: А скидка тому, кто забрал.
10: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. ОГРН 316-547-600-142-075.
11: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Ну что, опять учебный год? Дети, уроки, собрания.
14: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
13: Это как?
14: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
13: Всем классом?
14: Конечно. И детям радость. И нам? Дорожки, шары, еда.
15: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
16: Хирургический госпиталь Авиценна – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации. Урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: В жару и в дождь, с родными и друзьями, «Додо» всегда с вами.
4: «Додо».
18: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
19: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
20: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
22: Стереожизнь.
23: Стереостиль.
22: Стереозвезды и стереохиты.
23: Сейчас.
22: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Стереокумир. Стереокумиры и стереомузыка. Команда «Стерео» на радио «Юнитон». Погода на радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь-гроза. Ветер юго-западный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Сочные купаты и колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
1: Опять нет места?
2: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» — это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» — бизнес-центр «Гринвич».
4: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
6: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: И раз...
9: Фа, ми, ре, до, до, до, до, до, до, до, до.
10: Когда очень хочется додо пиццы.
11: До-до.
12: Баба Яга, а сколько тебе лет?
13: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
12: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
13: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
14: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Привет! Как настроение?
17: Безумное!
16: Как аппетит?
17: Еще безумнее!
16: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
18: Выбираете лучшее? Выбирайте Кер

рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года. Додо пицца. Счастье, которое можно попробовать на вкус. Додо.

0: Пускай пешеходов они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
1: Стереожизнь.
2: Стереостиль.
1: Стереозвезды и стереохиты.
2: Сейчас.
1: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
1: Кто бы мог подумать, что мы докатимся до такого и в выходной день устроим себе специальную прямую трансляцию, да еще и откуда, с территории арт-резиденции «Новатория». Привет, Новосибирск! Добрый день, привет, Вселенная! Здравствуйте, зрители! Артем Фадеев!
2: И я, Юля Бородина!
1: Мы с вами здесь! Здравствуйте, друзья!
2: Всем привет, друзья, тем, кто сейчас находится на площадке. Мы всем машем рукой, друзья, всем большой привет!
1: Мы еще и говорим не только здесь, на площадке «Новатории», нас слышно и в прямом эфире на волне FM 107, на нашем сайте uniton.ru, еще и в группе ВКонтакте идет видеотрансляция, поэтому привет, Новосибирск, привет, любимый город, Вселенная. Юля, 10 лет пролетело, мне кажется, это обман. Нас с тобой заморозили где-то в криокамере, и мы потеряли
2: 10 лет
1: жизни, а может быть, наоборот, приобрели слушателей энергию и желание просыпаться каждое утро.
2: Но самое главное, что мы выбрали очень удачную дату, потому что 29 августа — это летний день, такой уже последний, насыщенный. Сегодня еще день рождения у Артема Фадеева.
1: Да что? Ничего себе совпал. Я, на самом деле, люблю устраивать такие праздники. В прошлом году нас 4 часа катали на колесе обозрения. Мы вели эфир оттуда 29 августа.
2: Кому после этого стало плохо, мы не будем показывать пальцем.
1: Вот. Мне помогла и красная икра, которую принесли наши слушатели. Ну а сегодня мы находимся здесь. С погодой мы договорились, дождя не будет. Кто слушает нас еще не на площадке «Новатории», мы приглашаем вас, друзья, потому что между эфирными включениями мы будем общаться с теми, кто уже рядом с нами. Подарки заряжены. Ну а вообще, действительно, если говорить про 10 лет шоу «Пуш», то это ранние подъемы ради того, чтобы почувствовать вашу энергетику, порадоваться встречам в эфире и, конечно же, поненавидеть друг друга.
2: Не, ну это и бывает. Но... это не, без этого никуда. Ну и самое главное, что сегодня мы здесь собрались на площадке арт-резиденция «Новатория». Спасибо, ребята, что предоставили нам эту площадку, потому что в центре города мы сегодня собираем всех, кто хотел увидеть, сфотографироваться, поэтому мы говорим, не стесняйтесь, заходите прямо сюда, на площадку, садитесь в наш колизей, как мы его называем.
1: Точно, точно.
2: Для того, чтобы сегодня получить максимум. Кстати, но... подарки действительно мы приготовили и в эфире, и для тех, кто будет сегодня на площадке, и для тех, кто сможет прибежать вне зависимости от того, где вы
1: вот
2: находитесь.
1: Именно к этой аудитории я хочу обратиться, кто еще не с нами здесь в прямой трансляции и на площадке «Новатории», слушайте внимательно, традиционные игры с помощью Макса и Телеграма будем устраивать, подарки тоже заряжены. Поэтому вот так неожиданно, но безумно приятно. Выходной день с 13 до 17.00 на радио «Юнитон». Первое утреннее шоу.
2: Прям так и хочется сказать всем доброго утра, но нет. Сегодня
1: доброго
2: мы желаем
1: дня.
2: Доброго дня.
1: Всем пуш.
0: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.

Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: Юльки-бирюльки. Бирюльки-юльки. Бирюльки от Юльки.
1: Друзья, готовясь к сегодняшнему юбилейному эфиру, мы искали развлечения для аудитории нашего прямого эфира на FM-107, для аудитории арт-резиденции «Новатория» самые любимые игры за 10 лет нашей программы.
2: И действительно, у нас есть топ-игр, которые наши слушатели постоянно просят вернуть в эфир, даже несмотря на то, что они уже там 1, 2, 3 года продолжались на 107 FM.
1: Уже вот тут уже эти игры.
2: Но они любимые. И сейчас мы в том числе организуем одну из них, которая, наверное, одна из самых любимых была ваших игр. Наверное, все связано с тем, что там участвуют маленькие дети.
1: Это
2: а там,
1: точно.
2: Где маленькие дети, там всегда умиление, настроение. И вот сейчас игра «Бирюльки от Юльки». Юлька — это я.
1: Да.
2: Бирюлька — это Артем иногда, та еще бирюлька.
1: Невыносимая. Но мы берем детские слова, и сегодня нам повезло, мы нашли человека, который озвучит задание игры «Бирюльки от Юльки» не нашими голосами. Это детское слово появится в эфире и будет представлено.
2: Самое главное, что это говорит маленький ребенок, не совсем понятно. Малыши говорят еще так, где-то путают буквы местами и так далее. И вот ваша задача сейчас угадать, что же за слово имел в виду ребенок, говоря вот это. Естественно, за правильные ответы мы будем давать подарки. И первый, кто пришлет к нам в мессенджер Макс или Телеграм правильный ответ, тот получит сертификат на 2000 рублей на заказ пиццы.
1: Сколько?
2: 2000.
1: Это когда?

0: Это всегда по 1000 было. В честь праздника?
1: Да, давайте вот первый час, первая игра.
0: Друзья, кто слушает нас в прямой трансляции, кто находится рядом перед нами, открывайте Макс или Телеграм. Номер для связи 8 983 510 107, а задание звучит так.
1: Давай еще раз, не услышали. Давай.
0: Подождите. Мы сейчас сделаем погромче.
1: Маленькая девочка, кстати, ей, по-моему, годика 2 или 2.5, которая пыталась произнести вот это слово, которое мы сейчас снова услышим в нашем эфире. Ну и ваша задача, естественно, догадаться, что ребенок хотел сказать этим словом. Так, и что у нас? Ну, давайте еще раз громко, с чувством,
0: всего под рукой,
1: с толком,
0: подожди,
1: с расстановкой.
0: Юлечка. Тут, чтобы повторить, надо еще немного постараться.
1: Ну а пока мы стараемся, друзья, мы напомним, что мы находимся на территории, на площадке арт-резиденция «Новатория» возле кинотеатра «Победа», поэтому приходите, сегодня у нас будут гости. Ну и вообще «Новатория» — это всегда творческие встречи, настроение, обучающие программы, поэтому будьте здесь до 6 сентября, ну а сегодня шоу «Пуш» работает именно на площадке «Новатория».
0: Пробуем еще разок. Задание в студию.
2: Имбитарула.
0: Хотите еще разок?
1: Давай,
0: могу.
1: Давай.
0: Я тут все наладил, могу еще разок.
1: Давай.
0: Еще разок.
2: Имбитарула.
1: Тимпитарула.
0: Вот именно так звучит бирюлька от Юльки сегодня, друзья. Ваши варианты ответа, что это словечко на самом деле означает, срочно пишите в Макс и Телеграм. 8-983-510-107. Приветствуем всех, кто слышит нас на FM-волне и здесь, на площадке «Новатории». Через 3 минуты подводим итоги.
3: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Тоже думал, что нас так поведет и понесет, и в честь десятилетия первое утреннее шоу появится в эфир в обед, в выходной день, да еще и с открытой студией. Здесь, в центре любимого города, мы на площадке арт-резиденции «Новатория». Находимся у кинотеатра «Победа». Приглашаем всех посмотреть на нас, слушать, участвовать и выигрывать. Бирюльки от Юльки и Даги.
1: Да, несколько минут назад наша юная слушательница озвучила одно детское слово. Вернее, слово-то нормальное, просто она еще не очень хорошо выговаривает все буквы.
0: Звучало оно
1: так. И звучало
0: так.
1: Вот так.
0: Сейчас мы как раз, у нас есть возможность отстроить громкость задания.
2: Импетарула.
1: Импетарула.
0: Да?
1: Мне интересно, вот у нас сегодня находятся на нашей территории слушатели, которые здесь прям на площадке арт-резиденции «Новатория». Вы поняли, что такое импетарула? Ну все,
0: температура,
1: ну, все догадались.
0: Правильный ответ – температура.
1: Температура.
0: Ньютинон, темпетарула. Сейчас все буквы поменяются. Курлин бульонный. Но все-таки температура – правильный ответ, друзья. И мы готовы отыскать в нашем Максе и Телеграме, кто же был самым первым, кому достанется сертификат на заказ пиццы на 2000 рублей.
1: Первый правильный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 0950.
0: 0950. Аплодисменты и фанфары.
1: Ну и сейчас, после этой игры, друзья, мы готовы раздавать подарки здесь, на площадке арт-резиденция «Новатория». Поэтому все, кто где-то проходит мимо, минут через 2-3. Ну хорошо, через полторы.
0: Берем полторы.
1: Будем разыгрывать больше подарки среди тех, кто здесь на площадке. Поэтому забегайте, заходите. Ну и будем надеяться, что сегодня многие уйдут отсюда с хорошим настроением и с призами.
0: Вот такой он юбилейный эфир в честь десятилетия шоу «Пуш».
3: От Юльки. Каждое слово – бриллиант.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Что изменилось после лечения? Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
3: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Быстроном снижает цены.
5: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года набор конфет «Эншафе Новосибирск» «Экстра» 460 грамм по 499,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
4: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
8: Они не знают друг друга. Но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
9: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
10: Привет. Одна и круглая.
9: Это как?
10: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара.
11: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
12: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
13: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
14: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-1763.
15: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
16: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
14: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
18: У кота не мокрый нос? Ветнара решит вопрос. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
19: Ты так быстро подружился с преподавателем?
20: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
21: Додо.
22: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
23: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: десятый раунд. Утреннее шоу «Пушин» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Прямой эфир, друзья, первого утреннего шоу, да, вот так в 13:27. Вы ничего не перепутали. Мы тоже берега не попутали, хотя попутали. Мы сегодня с левого берега перебрались из нашей эфирной студии на берег правый. Первое утреннее шоу отмечает десятилетие на площадке арт-резиденции «Новатория». Студия под открытым небом у кинотеатра «Победа». И как мы любим соображать на троих, ну в нашей студии гости.
2: Гости, друзья, тем более, что арт-резиденция «Новатория» — это место, где приходят гости творческие, интересные, делятся какими-то классными кейсами, можно, да, так рассказать? Или какими-то,
1: конечно,
2: проектами,
1: можно,
2: которые грядут. И сейчас, раз уж мы находимся возле кинотеатра «Победа», если быть совсем точнее, возле Центра культуры и отдыха «Победа», то кого мы, конечно же, пригласили? Человека, который знает о проектах «Победы» все и даже больше. У нас в гостях программный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Денир Курбанджанов. Денир, добрый день.
3: Всем привет.
2: Денир, ну мы же, естественно, позвали вас не просто так. Во-первых, классно, что вы сейчас расскажете о каком-то крутом проекте, который грядет в «Победе». Но и перед тем, как мы о нем более подробно будем рассказывать, мы хотим еще подарки, да, раздавать. Смотрите, мы...
1: Вот я уже руки вот уже тянет. Загребущие.
2: Смотрите, мы будем говорить про международный фестиваль документального кино о новой культуре «Beat Weekend». Все верно?
3: Все верно.
2: Давайте перед тем, как мы о ней расскажем, зададим какой-то вопрос в эфире слушателям. Кто первый пришлет верный ответ в наши мессенджеры, тот получит пригласительные на это крутое мероприятие.
1: Начнем именно с этого.
3: Давайте. Вопрос следующий. Как называется международная станция, которая находится на острове Сахалин? Биостанция.
2: Международная биостанция на острове Сахалине.
1: На острове Сахалин. Варианты Макс Телеграм уже можно отправлять. 983-510-107. Это могут делать все, кто слышит нас в FM-диапазоне через умные колонки или находится здесь, на площадке «Новатории».
2: Ну что, Денир, давайте более подробно. Что это за крутой фестиваль? Что там будет происходить? И вообще, откуда возникла идея его стартовать в «Победе»?
3: Ну, нужно сказать, что «Beat Weekend» — это, наверное, самый хулиганский, самый современный фестиваль о современной культуре. Ему уже 14 лет, страшно представить. И 14 лет «Beat Weekend» привозит во многие города России фильмы о современном искусстве, о музыке, о фотографии, о живописи, о моде, о каких-то известных персонах, которые определили наш стиль, наше настроение. И вот в этом году очередной «Beat Weekend», очередной, каждый год он все круче и круче, потому что...
2: А сложно каждый год придумывать что-то еще, удивлять гостей и зрителей?
3: Я думаю, что да, так как я не отношусь к самой команде «Beat Weekend», я думаю, что это невероятно сложно, но у них огромная команда, у них шикарный вкус, каждый год они привозят новые фильмы, каждый год они следят за трендами, чтобы быть как бы на плаву, чтобы понимать, что хочет зритель, и он это ему дает.
2: Что будет в этом году? Во-первых, давайте напомним, какие даты, с какого числа по какое гости могут прийти и увидеть то, о чем мы будем сейчас рассказывать.
1: И есть ли возрастное ограничение?
3: «Beat Weekend» пройдет с 10 по 20 сентября, а возрастное ограничение 18+, почти на все фильмы, но не на все. Не могу сказать сейчас, на какие.
1: Уточняй.
3: Конкретно, но потом будем говорить об этом. Ну вот, 11 фильмов в этом году за 10 дней. В общем, марафон такой.
2: Что будет там представлено? Что за фильмы? Сейчас, я думаю, кто-то услышит.
1: О чем можно рассказать при открытии «Завесы тайны»?
3: Ну, так как это фестиваль о современной культуре, собственно, там будут фильмы документальные о современной культуре. Фильм «Открытие» — это фильм про Дэвида Боуи. Как раз на него мы тоже разыгрываем билет на открытие. Это фильм о том, как Дэвид Боуи последние, скажем, десятилетия своей жизни, как хамелеон, не только изменял свою музыку, но и сражался с смертельным диагнозом, как он пытался... В общем, модернизировать свою музыку, модернизировать свой образ. И фильм, конечно, очень трогательный и проливает какой-то свет на закулисное состояние Дэвида Боуи. Но вообще, я не знаю, фильмов очень много, на самом деле.
1: Вы для себя поставили галочку, куда обязательно надо сходить?
2: Я думаю, что Денир, наверное, на всех.
3: Ну, я, конечно, конечно.
1: Если бы я работал в «Победе», я бы тоже на все фильмы ходил. Но вот
3: да,
1: все-таки.
3: Я бы вообще посоветовал на самый неочевидный фильм фестиваля сходить всем. Он называется «История бетона». Джона Уилсона. Это, ну, название непримечательное. История бетона. Какое может быть вообще
1: история? У меня под окнами, знаете, сколько историй, когда микрорайон расширяется, сколько бетона.
3: И фильм очень такой необычный, он как будто бы рассеянный. Человек снимает кино в Нью-Йорке, смотрит, как строятся дома, смотрит, как заливают тротуары и так далее. Но на самом деле это кино оборачивается размышлением таким о бренности всего сущего, об изменениях цивилизации. И причем это подано с таким нью-йоркским юмором характерным, который мы могли видеть у Тарантино, у Скорсезе, вот что-то такое, такое очень интересное, динамичное. Вот на этот фильм я бы посоветовал сходить, потому что он сильно выбивается вообще из программы.
1: Здорово. Я хочу вернуться все-таки в день сегодняшний. Первое утреннее шоу отмечает 10 лет, а победе 100.
3: 100 лет.
1: Вот как нам, дайте нам какой-то секрет долголетия, как первому утреннему шоу продержаться.
2: Как нам добавить еще один нолик потом, один нолик. Через много лет.
1: Секрет успеха и векового юбилея победы.
3: Нужно оставаться независимым и следовать своему зрителю, я думаю. Давать ему свободу.
2: А мы это все переключаем на слушателей, да, поэтому, друзья, мы обращаемся к слушателям. Мы тоже будем делать все, чтобы дожить до 100. Мы не про себя,
1: но про проект, шоу, который звучит. Подводим итоги.
2: Давайте, Денир, какой правильный ответ? Давайте напомним,
1: еще
2: какой
1: раз
2: был вопрос
1: и ответ.
2: И какой ответ?
3: Вопрос звучал, как называется станция международная, которая находится на острове Сахалин.
2: И правильный ответ?
3: А Нива?
2: Абсолютно, точно. И давайте смотреть. Кстати, многие написали правильный ответ. И кто был первым? Первый верный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 1455.
1: И
2: мы
1: прямо
2: вас поздравляем.
1: Сейчас 1455. Данир, прямо вот в честь победы нашего слушателя и того места, где мы находимся, в фестивале говорили, который пройдет в победе. У меня в трек-листе написано «Отбивка победа». Нажимаю победителю. Ура! И аплодисменты.
2: Ну и парочку слов, Денир, в финале нашего общения. Пожелания всем, кто придет в победу, всем, кто сейчас слушает радио Юнитон, всем, кто находится на площадке арт-резиденции «Новатория».
3: Пожелание смотреть лучшее кино, которое показывают у нас в кинотеатре.
1: Спасибо огромное.
2: И слушать радио Юнитон.
1: Точно. Продолжаем прямой эфир, друзья. Заглядывайте к нам на улицу Ленина. Много гостей и знаков внимания, а также подарков приготовлено. Вот такой он радио юбилей шоу «Пуш». Нам 10 лет. Мы в прямом эфире.
0: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу.

0: 20:38 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу, наша выездная студия сегодня на площадке арт-резиденции Новатория. И давайте так, у нас есть сцена, да, есть амфитеатр, есть те, кто просто мимо прогуливается. У нас для зрителей, которые прямо вот перед нами находятся в метре, будут игры чуть позже. И давайте дадим возможность поиграть тем, кто слушает нас в FM-диапазоне. Договорились, друзья?
1: Но
0: поэтому сейчас большая
1: будет...
0: просьба тем, кто с нами вот перед нами, не участвуйте в развлечении. Оно для тех, кто удаленно подключен к нашей прямой трансляции.
1: Но те, кто удаленно слушают и могут оперативно приехать к нам сюда. Сейчас у нас игра, которая называется «Погнали». Буквально совсем скоро она случится. Поэтому будьте наготове, кто где-то едет, кто рядом находится с площадкой арт-резиденции «Новатория»,
0: да,
1: в самом центре
0: города. У Победы
1: города.
0: На улице Ленина.
1: Совсем скоро игра «Погнали», поэтому будьте рядом с нами.
0: Дадим задание?
1: Да сейчас хочешь прямо?
0: Так уже прозвучали позывные.
1: Давай. Итак, слушатели, сейчас к вам все обращение. Мы находимся на территории арт-резиденции «Новатория».
0: Прямо у входа в кинотеатр «Победа».
1: И сейчас тот, кто первый прибежит, подъедет, подлетит, я не знаю, к нам, имея в одежде красный цвет, цвет радио «Юнитон», тот получит сертификат на 2000 рублей на заказ шаурмы. Время
0: круто.
1: Пошло с этой секунды. Мы ждем человека, который прибежит, приедет и так далее.
0: Играем мы с эфирной аудиторией, которая где-то вот подбежит и подъедет.
1: Подбежать
0: а с теми...
1: нужно к нам сюда, в эфирную студию.
0: Прям в студию. Забегайте, такое бывает редко. А с теми, кто находится перед нами, мы поиграем уже очень скоро. И подарки тоже будут для вас отдельно заряжены. Ждем тех, кто подъезжает по улице Ленина к Победе с красным цветом в одежде.
1: Мы на Ленина 7, если
0: любая
1: что.
0: Любая одежда, если вот прям там, тоже...
1: Ну, так, без, да? Разницы. Главное, ну, чтобы это подходило под слово «одежда». Артем, зачем ты сейчас всем показал, что у тебя
0: я
1: там?
0: Я в честь праздника в нарядном сегодня. Ждем победителя игры и наслаждаемся музыкой в прямом эфире.
2: Погнали! На радио «Юнитон».

0: Дерматест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гематест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное.
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее.
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно. Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
3: В Радиотехнике!
1: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: Грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Первое правило «Додо Пиццы». Расскажи всем о «Додо Пицце».
3: «Додо».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Йогурт питьевой 290 грамм 54,90. Сыр творожный воздушный 150 грамм 109,90. Сосиски сочный гриль «Папа может» за килограмм 329,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Дорогой, у нас на ужин пицца.
9: Надеюсь, Додо.
3: Додо.
10: Что изменилось после лечения?
11: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
12: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
14: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
15: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
14: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
15: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
16: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
18: Мам, а мам? Мам!
19: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
20: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. Это кухня.

0: друзья, юбилейный сезон первого утреннего шоу вырывается в эфир днем, да еще и в выходной, да еще и с открытой студии арт-резиденции «Новатория» у кинотеатра «Победа». Несколько минут назад мы дали в эфир задание игры «Погнали!».
1: А задание было следующее. Для наших слушателей, которые нас слушают, перемещаясь по городу или где-то можно, вот в офисном здании находясь, у нас тут много их вокруг на площади Ленина, нужно было подбежать к нам сюда, к эфирной студии, имея что-то в своей одежде красного цвета. Но вот это цвет радио Юнитон.
0: Я заметил рубаху, а Юля заметила кроссовки.
1: А я смотрела вниз, и я увидела красно-белые кроссовки, практически соответствующие цветам радио Юнитон нашего логотипа.
0: Победитель найден. Давайте знакомиться. Скажите, пожалуйста, как зовут вас?
2: Меня зовут Дмитрий.
1: Дмитрий, куда вы направлялись? Где ехали? Или, может быть, здесь где-то отдыхали?
0: Какие
1: и
0: планы
1: успели
0: на субботу?
1: Подбежать?
2: Посетить «Победу», выставку, фотографии Александра Карелина.
0: Ну, то есть вы, в принципе, шли к нам?
2: Да.
1: А
2: да.
1: Тут вот все так получилось,
0: еще
1: что еще
0: и...
1: Еще
0: и не с пустыми руками сейчас
1: подарки.
0: Отправитесь на выставку.
1: Мы
0: тогда
1: мы вам сейчас вручаем сертификат на 2000 рублей на заказ пиццы, чтобы, вернее, шаурмы, чтобы вы могли после «Победы» отправиться что-нибудь перекусить, ну и либо порадовать своих родных и близких.
2: Спасибо большое.
0: С кем разделите радость вкуса и кому готовы пару приятных слов и приветов передать?
2: Ну, со своей подругой Еленой.
1: Так, Елене сейчас передаем большой привет.
0: Елена, вам тоже будет вкусно.
1: Вот Елена.
0: Мы вас поздравляем. Спасибо, что заглянули к нам. Пускай удача сопутствует вам с первым утренним шоу не только 10 лет.
1: Сегодня вот так неожиданно идешь в «Победу», да, и оказался в прямом эфире радио «Юнитон». Мы продолжим, друзья, разыгрывать подарки. Это только первый час,
0: да,
1: который еще даже не закончился, а у нас три еще впереди для того, чтобы общаться, настроение поднимать, поздравлять друг друга с десятилетием шоу «Пуш». Ну и, конечно же, у нас гости будут обязательно.
0: Юля, мне вот по ощущениям сейчас у нас как будто час за три. По то эмоциям
1: мы, если бы мы сейчас были в утреннем эфире, мы бы сейчас уже встали и пошли.
0: Уже
1: да?
0: заканчивали, а мы только начинаем. Еще три часа общения, подарков и радости. «Пуш» отмечает 10-летний юбилей вместе с вами, друзья.
3: Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.

Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: В Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым. 10-й раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Большой привет всем, кто слушает радио «Юнитон». Друзья, мы действительно в прямом эфире не только в FM-диапазоне, но и можем посмотреть сегодня друг другу в глаза, глядя, подарить друг другу улыбки, обменяться энергией. Шоу «Пуш» отмечает 10-й день рождения, организовав открытую студию на площадке арт-резиденции «Новатория».
0: А здесь действительно происходят интересные встречи, творческие, и не только. Сегодня в рамках нашего эфира тоже будет происходить много интересного. А еще, друзья, напоминаем, что мы до 17.00 будем постоянно разыгрывать подарки. И среди тех, кто здесь находится на площадке, и среди тех, кто слушает просто радио «Юнитон», и среди тех,
2: там,
0: кто только слушает, но может сюда приехать. В общем, друзья, все для того, чтобы с вами увидеться, сфотографироваться, пообщаться, пообниматься. У нас уже сегодня все было. У нас прекрасные юные слушатели, которые еще только ползают по нашей площадке «Новатория». Поэтому, друзья, вне зависимости от возраста, берите семью, берите хорошее настроение и приходите.
2: Времени огромное количество, до 17:00, поэтому мы ждем вас, друзья, в перерывах, пока музыка играет, прям вместе с вами в студии фотографируемся, общаемся. Ну а сейчас обратим внимание на наши мессенджеры. Работает Макс и Телеграм.
0: Ну, во-первых, мы не убираем традицию озвучивать ваши поздравительные сообщения.
2: Точно.
0: Потому что они летят не только в адрес шоу «Пуш». Друзья, всем спасибо, кто присылает нам сейчас поздравления с днем рождения. Ну и, конечно же, вот написал, например, Анатолий. Сегодня у моей супруги день рождения. 27 лет исполняется Елене.
2: О, как круто.
0: Елена, мы вас поздравляем.
2: Елена, где мои 27? Но это правда очень здорово, что в праздничный эфир врывается поздравление, и ваш день рождения совпал с этим чудесным нашим юбилеем. Мы поздравляем молодую пару с днем свадьбы, которая прогуливается здесь.
0: Ребята,
2: аплодисментами,
0: большой привет вам!
2: В прямом эфире радио «Юнитон», шоу «Пуш», специальный выпуск. Счастья огромного! Егорка! Целуйтесь на здоровье.
0: Еще, кстати, классно, что сейчас нас слушают не только в Новосибирске, не только в области, не только здесь, на площади Ленина, рядом с ней, вернее, на территории арт-резиденции «Новатория», но еще и слушают в Таиланде, написала Марина.
2: Не читай, и удаляй этих людей.
0: Что, в черный список Марину сейчас
2: внесем? У нас 20 и серое небо, а у них там 30 и теплое море.
0: А может, у них там дождь идет, а у нас зато дождя нет, хоть и пасмурно.
2: Подожди, сейчас вызовут, вот если мы вызовем дождь в Таиланде, нас еще и в этом будут обвинять, тогда
0: что
2: ладно,
0: мы во всем виноваты.
2: Зачитывай сообщение.
0: Да, Марина написала: слушаю вас из Таиланда, сейчас отправимся на обед, но без вас не можем уйти из номера. Марин, вам большой привет, находясь в Таиланде, классно, что вы проводите время.
2: Шикарно.
0: С шоу «Пуш» и радио «Юнитон».
2: Несмотря на расстояние, друзья, мы готовимся к раздаче подарков через пару-тройку музыкальных мгновений. Это случится и произойдет. Будем общаться и фотографироваться с теми, кто рядом с нами возле выездной студии на улице Ленина, поэтому до 17.00 будет насыщенно, ярко и празднично.
0: Ну а компанию сегодня вам по традиции составляют Артем Фадеев
2: и Юлия Бородина.
1: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».

0: ищет, тот всегда находит. Вот это номер на радио Юнитон.
1: Напомню, друзья, что в честь десятилетия первого утреннего шоу сегодня на площадке арт-резиденции «Новатория» работает выездная студия «Шоу Пуш», «Юнитон» в эфире. И в честь десятилетия мы собрали в этот эфир самые любимые игры наших слушателей.
2: И вот сейчас, с одной стороны, мы всех приглашаем сюда на площадку, а с другой стороны, для того, чтобы поиграть в нашем проекте «Вот это номер», нужно будет с площадки ненадолго выйти.
1: Сертификат на 1000 рублей на заказ пиццы разыграем. Варианты ответа отправляем с помощью Макса и Телеграма к нам в личные сообщения на номер 8-983-510-107. Если этого номера еще нет в ваших контактах, сохраните. Но и напомним правила игры «Вот это номер».
2: Сегодня не только сообщения нужно будет, а фотографии присылать, потому что игра «Вот это номер» — правило следующее. Вам необходимо сейчас найти любой абсолютно автомобиль. Кстати, вне зависимости от того, на площадке вы или
1: только
2: нет.
1: Только, пожалуйста, не открывайте, не царапайте.
2: Открывать не нужно.
1: Нам нужны фотографии в Макс и в Телеграм с рядом с автомобилем и его государственным номером, в котором есть 1 и 0 в любой последовательности.
2: Главное, чтобы это было селфи, чтобы мы видели вас и этот автомобильный номер.
1: Ищем, присылаем, кто первый пришлет фотографию в Макс и Телеграм, тому подарки гарантированы. Неважно, рядом вы с нами, на улице Ленина или где-то далеко, на даче, в поездке, в пробке, в очереди. Сейчас очень актуальные автомобильные очереди, поэтому найдите автомобиль, где есть однерка и ноль, или ноль и однерка, и пришлите к нам в студию.
2: Не забывайте указывать вместе с вариантом ответа, с вашей фотографии, свой номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться. Ну а пока задание в эфире прозвучало. Ищем автомобильный номер, в котором есть 1 и 0, но 10 лет радио
1: точно
2: утреннему шоу «Пуш», поэтому 1 и 0.
1: Через 3 минутки мы подведем итоги, ждем ваши фотоотчеты.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 14 часов и 15 минут в Новосибирске, друзья, мы подводим итоги игры. Вот это номер. Правила игры были такие. Прислать к нам в Макс или Телеграм фотографию, свое селфи с автомобильным номером, где есть 1 и 0 в честь десятилетия шоу Пуш. 0-1, любые последовательности цифр нам были необходимы.
1: Как мы всегда говорим, не обязательно на фоне вашего автомобиля.
0: Конечно.
1: Можете выйти на парковку и с любым, главное, чтобы там были цифры.
0: Юль,
1: 1 и 0.
0: Я готовился к игре. Думаю, сейчас как все выиграю, но ничего не получилось, у меня 359 номер.
1: Не подходит.
0: Вообще никак не совпало, поэтому я не участвую. Мы всегда рады дарить подарки слушателям и участникам нашей выездной студии. Смотрим, анализируем, прокомментируем, Юль.
1: Ну, вообще прилетело какое-то невероятное количество сообщений и фотографий ваших. Во-первых, спасибо, что вы так активничаете, потому что это ж не просто нужно что-то в сообщение какое-то прислать, это ж нужно куда-то побежать, сделать фотографию, нам отправить.
0: Что было, какие локации, что ты заметил?
1: У нас прилетели фотографии отсюда с нашей площадки арт-резиденция «Новатория». Кто-то ушел, нашел на парковке такие номера. Кто-то на даче сейчас находится, отдыхает и подбежал к своему дачному, хотел сказать, дачному автомобилю. Есть дачный
0: личному
1: автомобиль.
0: Автомобилю, да.
1: Личному, да.
0: Нет, у нас в семье два автомобиля. Один дачный, который вечный почему-то мой. Я сегодня перед тем, как ехать, нашел мешки там, знаешь, как из-под сахара вот эти вот белые. Я думаю, что откуда запах?
1: Что там было, я боюсь спросить.
0: Пол мешка огурцов просто забыли вытащить 3 дня назад, и они стояли в багажнике.
1: Но вот. Продолжаем.
0: Дачные автомобили.
1: Что еще? Очень много прилетело фотографий на тему «О, я поймал сейчас в пробке». И человек сфотографировал впереди идущий
0: Мне
1: автомобиль.
0: Мне кажется, стоящий.
1: Нет, там вроде
0: сейчас
1: бы
0: машины,
1: как будто бы ехали.
0: Сегодня пробки, только в правом ряду перед заправкой, Юль. Ты же знаешь, где пробки сегодня.
1: Ну и все-таки, если мы сейчас обращаемся к фотографии победителю, эта фотография прилетела к нам от нашей слушательницы. Судя по аватарке, ее номер телефона заканчивается на 4024.
0: Так, и где она? Покажи.
1: Вот, пожалуйста, она.
0: А, как я люблю. На картонах, вот так на корточках.
1: У меня ощущение даже, что она не просто на корточках, что она прям села на
0: асфальт. Шпагате? Волочкова? Не может быть.
1: Ну и в номере есть 1-0. Естественно, все, принята фотография. Спасибо, друзья, за вашу активность.
0: Мы поздравляем.
1: Еще будет очень много фотографий.
0: Это вы! Вы здесь идете?
1: Пойдемте к нам,
0: да,
1: тогда.
0: Мы видим, что нам машут руками. Ну да, это ваша фотка. Давайте в студию. Вот чем хороша выездная студия, что вы сразу можете оказаться в прямом эфире.
1: Как
0: к
1: вас
0: микрофончику,
1: зовут?
0: Микрофончику, пожалуйста.
2: Всем
0: поближе.
2: Доброго дня. Меня зовут Аня.
1: Аня, вы где нашли машину?
0: Это не ваша?
2: Прямо вот здесь, буквально через дорогу, рисковала собственной жизнью.
1: Перебегали, да?
2: Для того, чтобы получить этот сертификат.
1: Вы свою машину там сфотографировали?
2: Нет,
1: чужую какую-то, да?
2: Абсолютно, да.
0: Ань, ну вы прогуливаетесь или специально заглянули к нам сегодня?
2: Если честно, ехали мимо, но решили заглянуть специально.
1: Круто, круто.
2: Потому что любим очень вас слушать. Вы всегда поднимаете настроение, даже если ты садишься в машину. Вот такой думаешь, о боже.
0: В очередной раз чувствуется, что подстава, да? Человек подставной. А есть неподставные победители сегодня у нас?
2: Все кристально чисто, все абсолютно искренне. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
2: За ваш труд, за вашу доброту, за ваш позитив. Ежедневный, ежеутренний, ну, естественно, кроме выходных, но...
0: Но сегодня,
2: сегодня
0: тоже.
2: Исключение,
0: можем,
2: да.
0: Позволить. А подарок обещанный сразу
2: спасибо
0: тогда вручаем.
2: Большое, спасибо.
0: Мы поздравляем от всей души. Вот так бывает, друзья. Можно идти мимо, можно ехать и находиться где-то на даче. Удача находит наших слушателей в честь десятилетия первого утреннего шоу.
1: Сегодня, кстати, вполне легко можно попасть в прямой эфир. Вот как Аня сейчас у нас появилась, неожиданно.
0: Вот я люблю словосочетание «как Аня». Вот это простинина и какая.
1: И пропустим. И пока Катя.
2: Да. Да, пока Катя.
0: Еще раз спасибо, что с нами сегодня.
2: Ну все, спасибо вам
1: спасибо.
2: Огромное. До свидания.
0: Продолжаем наш эфир. Аплодисменты на площадке звучат победительницы. Мы сейчас из эфира в FM-диапазоне убегаем ненадолго, а продолжим общение с теми, кто рядом на улице Ленина находится на площадке арт-резиденции «Новатория». Будем вам подарки раздавать, поэтому подходите поближе.
3: Кто ищет, тот всегда находит. Вот это номер на радио Юнитон.
4: Радио Юнитон.
5: Реклама.
6: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
7: Давай спросим у папы.
8: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
7: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
9: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
10: В жару и в дождь с родными и друзьями Додо всегда с вами.
11: Додо.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. купим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Счастье есть!
5: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
11: «Додо».
13: Выбираете лучшее? Выбираете.

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Новый экспериментальный способ борьбы с онкологией и метастазами у животных на любых сроках. Просто позвоните нам. Ветеринарная клиника «Ветнара» 2-60-60-60.
5: Так, ну, вроде бы всех позвала.
6: А про пиццу не забыла?
7: Да-да.
8: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом Авиценна. Программы наблюдения беременности с самых первых недель. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ну что, опять учебный год? Дети, уроки, собрания.
10: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
9: Это как?
10: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
9: Всем классом?
10: Конечно. И детям радость, и нам дорожки, шары, еда.
11: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников и три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
12: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдай.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
1: Друзья, что происходит? Что происходит? Вы не поверите, да, вам не кажется. Это первое утреннее шоу в эфире днем в субботу, когда мы должны отдыхать, но 10 лет, раз в 10 лет, по-другому быть не может. Кружочки снимаем, гостей встречаем. Юля, рассказывай.
2: У нас сейчас здесь, в нашей выездной студии, на площадке арт-резиденции «Новатория». Просто прогуливаясь по улице Ленина, оказались великолепные, шикарные люди, которых знает весь Новосибирск, когда приходят в
1: Нет, я не знал Айрата, как он выглядит. Я знал, как он, какие его должности и регалии, но так просто прогуливать я бы мимо, извините, Айрат, прошел бы, но теперь судьба встретила и познакомила, будем дружить.
2: У нас в гостях генеральный директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета «Нават», как мы его называем, Айрат Рашитович Тухватуллин.
1: Айрат,
2: здравствуйте!
1: Аплодирует «Новатория» и весь эфир прямой.
2: И рядом с нами очаровательная, великолепная актриса театра «Красный факел» Татьяна Коровина. Татьяна, и вам здравствуйте.
3: Привет, привет.
2: Не просто так эта очаровательная пара сегодня оказалась у нас здесь, одновременно,
1: то
2: синхронно.
1: Есть ты знала, да?
2: Я подглядывала. Потому что эта пара является мужем и женой. Вот такие творческие личности, которые объединились и сегодня вот оказались в нашей выездной студии.
1: Но мне, в отличие от Юли, не дали развернутый сценарий. Написали два слова: «Травиата» и «Игрок».
2: Давайте по порядку
1: Давайте
2: расскажем.
1: Поймем, о чем пойдет речь.
2: Сейчас поговорим про «Нават». Что зрители, те, кто придет в «Нават», смогут увидеть в ближайшее время? Давайте начнем с «Травиаты».
4: А давайте начнем с того, что я вас поздравлю с днем рождения сегодня.
1: Спасибо.
2: Я вот сейчас услышала первый раз в жизни в микрофон голос Айрата. Я понимаю,
1: голос
2: что
1: генерального
2: мы...
1: «Навата»,
2: да,
1: понятно.
2: Я понимаю, что мы Айрата, похоже, оставим у нас в студии.
4: О, боже.
2: «Нават», бойся, мы заберем этот голос себе.
4: Нет, если честно, я стесняюсь своего голоса. Но, дорогие друзья, я вас хотел поздравить с вашим десятилетием.
2: Спасибо.
4: И пожелать вам такого же следующего десятилетия, таких же ярких и потрясающих эфиров, которые вы начинаете, господи, в 6:55 утра. Караул. Вот, но я еще сейчас узнал...
2: Мы сами в шоке,
4: Айрат. Я еще узнал, что человек, который сидит рядом со мной, у него сегодня тоже день рождения. Давайте мы его тоже поздравим.
1: Спасибо.
4: День рождения, Артем.
1: Спасибо.
4: Поздравляю от души. И так как-то совпало, да, что вы родились...
1: Да, правда, это не шутка.
4: За несколько лет раньше,
1: да,
4: чем Юнитон.
1: Несколько веков меня динозавром радиовещание частенько называют. Просто это не выдумка. Знаете, когда придумывают, ой, а давайте сделаем юбилей тогда-то. Нет, это правда абсолютно. 10 лет назад «Пуш» вышел в эфир 29 августа.
4: И в день вашего рождения.
2: Просто так
4: браво,
2: совпало, да.
4: Браво.
1: А у меня вопрос пока не про репертуар, политику «Навата», а про то, как становится генеральным директором, Айрат. Расскажите, пожалуйста. Как...
2: Ваш путь, знаете, краткая история. Начали...
1: А вообще, если об этом можно говорить
4: вообще. Тогда садитесь поудобнее.
1: Да, мы вот можем переместиться туда.
4: И это займет, наверное, дня три.
2: Ага, отлично.
4: Непрерывного разговора. Вот, вы можете в это время поужинать, пообедать, позавтракать, поспать, а я буду продолжать.
1: Айрат,
4: это серьезная история.
1: У GPT-технологии есть такая история: краткое содержание.
4: А я ими не пользуюсь.
1: Тогда на три дня.
4: Да, тогда на три дня, да. Вот, а мы действительно с моей супругой, с Татьяной Коровиной, шли вот мимо сейчас и буквально, честное слово, зашли просто на дошли на звук.
1: Нас слышит весь город.
4: И это прекрасно, потому что здорово гулять в выходные дни по Новосибирску и вдруг неожиданно увидеть в каком-то уголке, в каком-то месте такое потрясающее собрание и событие. Браво, ребята, вы, пожалуйста, продолжайте так.
2: Спасибо большое.
4: Вот.
1: Ну, короче,
4: по
1: поводу отмазался от ответа на вопрос.
4: Да?
1: Да. Давайте про репертуар.
4: Или, а что вы хотели спросить?
1: Ну, просто вот, можно ли узнать у вас, кто вы по образованию?
4: Можно.
1: Будьте добры, расскажите.
2: Один вопрос можно, да.
1: И сколько у вас образований? И есть ли хоть одно, которое законченное?
4: Да, у меня три высших образования. Вот, одно из них магистратура. А первое образование по специальности я... Значит, смотрите, у меня диплом... Значит,
1: какого цвета?
4: Он у меня первый, он у меня синего цвета. Два вторых, они красные. Почему-то так получилось. Вот... Дело в том, что когда я поступал в институт, это был 93-й год, тогда все очень менялось там, да, вот, и менялись названия факультетов, институтов и всего остального.
1: Это вы сейчас рассказываете человеку, который поступил в институт, а закончил Академию искусств.
4: А, вот, примерно так. Я поступил на факультет организации и планирования театрально-концертного дела ГИТИСа.
1: Ну, изначально вы знали, кем будете.
4: Да, учился на менеджменте сценических искусств. А закончил продюсерский факультет. Ну, как-то вот так вышло. Это
1: понимаете,
4: один и тот же
1: вот
4: факультет.
1: Ну, тут,
4: оно так менялось все, да. Но в дипломе, у меня в первом дипломе специальность называется «театровед по специализации менеджер сценических искусств, запятая, продюсер».
1: Но вы на своем месте, вы понимаете, с чего надо начинать, чтобы стать генеральным директором великого храма искусств, потому что Нават – это место притяжения не только новосибирцев, это самое большое театральное здание в России, и я думаю, вам там хорошо, да?
4: Да, и мы сделали еще рекорд в конце прошлого года и в начале этого года. На Щелкунчике в общей сложности приехало около 40% зрителей из Москвы. Примерно 40%. То есть мы же можем отследить IP-адреса, по которым покупались билеты.
2: Москвичи полным ходом к нам идут. Что их большой театр? Зачем он, когда есть Нават?
4: Знаете, когда есть самый большой театр.
2: Конечно. У нас самый большой театр.
1: Но вообще сейчас интересно отслеживать людей по IP-адресам. Если, девочки, вам пишет человек из Германии, это не факт, что он за Тулинки вам пишет, включив VPN. Поэтому тут же всяко бывает. Но по России четенько можно, да, отслеживать, кто откуда. Чем еще гордитесь?
4: В смысле?
1: Ну, мы сейчас хвастаемся, что к нам Москва едет на Щелкунчик.
4: Горжусь своей супругой Татьяной.
1: А давайте с Татьяной поболтаем.
2: Хочется услышать Татьяну.
1: Я понял, что с Айратом точно на 3 дня. Сейчас это... Накрывайте поляну, заносите шаурму, что вы сидите.
2: Татьяна, у вас когда начинается сезон театральный?
3: Сезон театральный уже начался. Сейчас работает у нас малая сцена в «Красном факеле». Но я так лихо говорю «у нас». На самом деле я в «Красный факел» вошла только с этого сезона официально.
1: Юля, какие голоса сегодня?
2: Я же говорю, я считаю, что вы, конечно, там на своем месте, но мы хотим вас к нам забрать.
1: А до вхождения в сезон «Красного факела» можно узнать, как жизнь ваша складывалась?
3: Я служила в Ярославском театре драмы имени Федора Волкова. И вот приехала сюда... Подала резюме, меня отсматривали и, наконец-то, сказали, хорошо, вы нам подходите, мы вас берем.
1: А чего же вас Сибирь-то потянула? Неужели это вот любовь вот это все наделала?
3: Ну а как?
2: Вот эта любовь, сидящая рядом, да?
4: Вот за это и горжусь.
1: Потрясающе.
2: Что мы, в какой роли мы вас увидим в ближайшее время?
1: Есть уже понимание?
3: А есть. В прошлом сезоне я неофициально еще была на полставочке устроена в «Красный факел», и мы уже успели выпустить спектакль «Великий Гэтсби», где мы работаем в пару с замечательной актрисой Татьяной Лукасевич. Мы играем Джордан. А сейчас
2: это вы будете вот в этих красивых нарядах?
3: В красивых нарядах,
2: будут?
3: Танцы, песни, все
1: сейчас
3: будет.
1: Сейчас вот мы, когда из эфира уйдем, можно устроить и танцы, и песни.
3: Это вот здание рядом.
4: Татьяна, Джордан — это которая... Подружка.
3: Подруга главной героини, да.
4: Теннисистка. Или нет? Или
3: нет,
4: кто? Гольфистка.
2: Я предлагаю их оставить, в принципе. И они расскажут нам все, вот эта прекрасная пара.
1: А вообще нам, мужчинам, что теннис, что гольф. Мячик есть, значит, игра. Надо играть, да?
3: Ну, подождите, гольф. У нас сейчас выходит премьера в «Красном факеле». Репетирует спектакль Андрей Прикотенко, Андрей Михайлович. Спектакль «Мастер и Маргарита», где мы опять же с Татьяной Лукасевич, уже устоявшийся у нас такой партнерский дуэт, репетируем роль Наташи. Это домработница Маргариты. Так что обязательно приходите 25-26 сентября.
1: Нормально?
3: Это можно было сказать?
1: Можно, конечно.
4: Молодец.
1: Что вылетело в прямой эфир, уже обратно не запихать.
2: Не залетает.
3: Так. Сейчас я подумаю, что еще.
1: Айрат, как вам ваша домработница?
4: Я доволен до безобразия, честно говоря. Я счастлив иметь такую супругу.
2: А как-то помогает?
4: Хоть и актрису.
2: Помогает как-то в обычной прекрасно. Жизни образование вот соответствующее?
1: И работа, и опыт.
2: Используют свое образование Татьяна в обычной жизни?
4: Используют ли они свои таланты?
3: Свое обаяние, да. Вы хотели сказать.
1: Обаяние 100%.
2: Слушайте, Татьяна, если вы на кухню заходите с голосом вот таким, как вот сейчас, мне кажется, Айрат просто ваш навеки.
1: А вот так, чтобы... А мне говорят, Айрат, посуду моешь ты.
4: Да,
1: и Айрат соглашается.
4: И уха не лезет в горло, и компот не льется в рот. Да? И начинается, да.
1: Так, про травиату не дойдем сегодня, да?
4: Нет, дойдем.
2: Ну давайте пару слов буквально. Чем Нават порадует?
4: Нават порадует ярким следующим сезоном. Это будет правда. Я сейчас не хотел бы рассказывать планы про то, что будет как бы у нас вот в следующем сезоне, потому что это было бы не совсем корректно и тактично по отношению к нашим артистам и к нашей труппе, к нашему коллективу, потому что мы еще не собрали общий сбор, который всегда происходит перед началом сезона. Мы собираемся все вместе. И там вот как раз мы озвучиваем все наши планы на будущее.
2: А то сейчас секретики раскрывать пока еще не хочется.
4: Ну, некорректно было бы, честно говоря. Планы, безусловно, уже есть, построенные. Но то, что вы уже видели, то, что вы знаете, мы достаточно ярко закончили прошлый сезон. Наверное, все уже слышали, видели или хотя бы краешком уха что-то подслушали по поводу нашей последней в прошлом сезоне премьере оперы «Травиата», которая вышла какая-то уникально классная, и люди действительно со слезами на глазах выходят из зала. Кто не посмотрел, обязательно попробуйте найти билеты, если они еще есть, честно скажу. Вот, они как-то улетают моментально.
2: Ну, есть такой момент, да. Попасть в Нават – это большой праздник, конечно, для всех.
4: Да, чуть заранее надо стараться это сделать, не день в день.
1: Вот, а у вас нет с собой пару билетиков? Жаль.
4: Слушайте,
2: как часто к вам обращаются люди с таким вопросом в жизни? Да.
4: Вот, мы начинаем сезон «Травиаты», но...
1: Нет билетиков, понятно.
4: Нет, сейчас дойдем до билетов, да. Если время есть, да. Вот, но то, что сейчас мы делаем, так знаете, есть так называемые новогодние подарки, есть предновогодние подарки, есть сезонные подарки, а есть предсезонные подарки. Вот у нас сейчас мы Новосибирску сделали такой потрясающий подарок. Там, кстати, тоже, по-моему, билетов уже нет. Вот, если честно. Вот перед началом нашего театрального сезона, перед открытием нашего сезона, к нам в гости приезжает самый молодой в мире театр оперы и балета.
2: Севастопольский
4: театр оперы и балета. Они приезжают к нам, они на нашей сцене показывают премьеру своего спектакля. Никто еще этой премьеры не видел, ни Москва, ни Питер, ни Севастополь, ни вообще кто-либо еще. Только новосибирцы, наши сибиряки, увидят впервые премьеру балета.
1: И игрок, у нас есть два билета.
4: Игрок.
1: Нет, двух,
2: что ж такое-то? Он не успокоится, этот человек.
1: Просто, у меня день рождения, я могу требовать, но я требую для наших зрителей.
4: Браво.
1: Молодец. Не для себя, стараюсь.
4: Вот, и чем мы гордимся? Да? Тем, что действительно прошла такая серьезная работа для того, чтобы именно мы заполучили данную премьеру у нас в городе.
2: А вообще не возникает, вот когда приезжают с гастролями, не возникает такого ревностного немного ощущения, что они такой классный балет привезли, а вот мы же тоже умеем так, нет?
4: Да, это нормально. И это, знаете, для театралов это нормально. Татьяна, я думаю, что и вы тоже это об этом скажете, да?
3: А мы думаем, а мы сделаем еще лучше.
2: То есть это такая конкуренция, сама
4: конечно,
2: в хорошем смысле этого
4: конечно,
2: слова.
4: Конечно. Это нормальная ситуация, когда действительно кто-то приезжает, и ты смотришь, говоришь, ага, а я бы мог получше. И делаешь лучше. И тогда честь, хвала тебе. И вот это вот перемешение, смешение вот этих вот... спектакли, кровей там, да, вот того, что происходит на сцене, это очень классно. И, ну, ты... ощущаешь новое, как бы, вот вливание.
2: Опыт и новая веха такая, да, появляется.
4: Глоток свежего воздуха. Да, вот это называется глоток свежего воздуха, да.
2: В общем, друзья, у нас, к сожалению, не так много времени. Мы бы, конечно, долго говорили и с Татьяной, и с Айратом, потому что что Нават, что Красный факел — это великие наши театры, о которых знают все. Поэтому мы пожелаем вам творческих успехов. Обязательно будем приходить на спектакли, Татьяна. Мы зафиксировали.
1: Да, мы теперь знаем, где ваша
2: сцена.
1: В следующий раз приходите с билетами.
2: с вами, естественно, основатом все понятно. Это место праздника, куда мы приходим. И вот это вот обязательно нарядиться красиво.
1: А вообще круто. Знаете, чем, за что я люблю наш город? За то, что вот прогуливаясь или запланировав эту встречу специально, мы встречаемся с вашей вот энергетикой, с вашей информацией, с вашей харизмой в студии. И это реально подпитывает. Это реально заражает.
2: Это как гастроли приезжают к вам, вы подпитываетесь. Сейчас
1: очень,
2: мы подпитались
1: очень
2: вами.
1: Очень круто, что вы в доступе, да, вас можно потрогать, обнять и поговорить о том, как живет город творчески. Mm-hmm. Поэтому вы нам нужны, приходите еще. Будем
4: сейчас мы через час обратно пойдем.
1: Отлично. До 17.00.
2: Друзья, у нас...
1: Потрясающая, крутая встреча.
2: В прямом эфире были генеральный директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета «Нават» Айрат Рашитович Тухватуллин и актриса театра «Красный факел» Татьяна Коровина. Спасибо вам огромное, что зашли в нашу эфирную
1: студию.
2: Ждем
1: вас.
2: Спасибо.
1: На обратном пути.
0: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
5: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Будерус. В магазинах Тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
1: Алло, Гена!
2: Слушаю, Чебурашка.
1: Гена, забери из бара.
2: А ты что, сам идти уже не можешь?
1: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов так много, что я их сам поднять не могу.
3: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП «Петунин А», новогодняя 44, квартира 16. Огрин 316-547-600-142-075.
4: Опять нет места?
5: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ты так быстро подружился с преподавателем?
7: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
8: «Додо».
9: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
10: Пожарят усы, повтори.
11: Пожарят усы, повтори.
12: Омский бекон.
13: Вкус Сибири на каждом пикнике.
14: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
15: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
16: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
8: «Додо».
18: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
19: В «Радиотехнике»!
18: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32. Привет! Как настроение?
20: Безумное.
18: Как аппетит?
20: Еще безумнее.
18: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
21: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
22: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
21: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
22: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
23: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
24: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
25: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
26: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
27: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
8: «Додо».
28: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
29: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
30: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
31: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
1: Друзья, погнали! На радио «Юнитон». Мы готовы играть с теми, кто слушает прямую трансляцию. Не удивляйтесь, это не запись эфира, это прямой эфир шоу «Пуш», праздничный, юбилейный. Еще и в центре города находимся, на площадке арт-резиденции «Новатория». Спасибо за подарки, которые к нам прилетают в студию. Анжелика, Олег, Светлана, спасибо большое.
2: Кстати, вы можете следить за нашей трансляцией. Еще раз напомним, на сайте uniton.ru и в группе ВКонтакте смотреть, что происходит сейчас на улице Ленина, 7, на площадке арт-резиденции «Новатория». Потому что сегодня мы именно здесь работаем для вас, для всех, кто находится в центре, кто выбрался прогуляться, кто целенаправленно из даже других соседних регионов к нам приезжает сегодня. Это фантастика.
1: Показываем, как работает радио, но не забываем про развлечения. В финале часа традиционная игра «Погнали» для тех, кто слушает нас у радиоприемников.
2: И сейчас напомним правила игры «Погнали». Что будет происходить? Мы сейчас вам даем задание, мы это называем фантом, да, сделать определенный фант. И как только вы понимаете, что у вас это есть, о чем мы вам сейчас расскажем.
1: Да, вы меняете свой маршрут.
2: Ваша задача прибежать, прилететь к нам, подъехать сюда, к эфирной студии, продемонстрировать это. Если вы будете первым человеком, кто это сделает, вы получите сертификат на 2000 рублей на заказ шаурмы.
1: Хватит уже раздавать-то вот это все.
2: Не останавливайте меня,
1: А мы не против.
2: Игра поэтому... как раз для тех, кто сейчас слушает радио «Юнитон». Мы вам сейчас даем задание, значит, что нужно. Радио «Юнитон» шоу «Пуш» отмечает 10 лет. Радио «Юнитон» 30 лет, шоу «Пуш» 10 лет. Так вот, сейчас тот, кто первым прибежит сюда, к нам в эфирную студию, имея при себе 10-рублевую бумажную купюру...
1: Друзья, мы играем не с теми, кто рядом, а с теми, кто в FM-диапазоне, да, поэтому я понимаю, у вас тоже наверняка есть, но все-таки...
2: Да, ну, не факт, кстати, что есть. Я вот сейчас поймал себя на мысли, что я давно не держала ее в руках.
1: Мы ждем тех, кто едет мимо. Тем, кто готов погнать к нам, погнали, приезжайте, подбегайте с 10-рублевой купюрой в руках, размахивайте над головой. Будут вам подарки, выше обозначенные, сертификат на заказ шаурмы на 2000 отдадим. А пока пойдем к аудитории, которая рядом с нами.
2: Точно.
0: Погнали! На радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: сибирской столицы 15.00.
1: FM 107. Слушай первым. Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
0: Это не запись, друзья. Это прямая трансляция первого утреннего шоу на радио «Юнитон», которое можно слышать в нашем FM-диапазоне на частоте 107. Можно слышать на сайте uniton.ru и смотреть в группе ВКонтакте. А еще мы сегодня находимся в самом центре любимого Новосибирска, на площадке арт-резиденции «Новатория» у Победы на улице Ленина. Приветствуем всех и каждого. Распечатываем новый час.
2: Сегодня мы не утреннее шоу, а дневное, да? Мы можем стать
0: душнилы? Нет, ни в коем случае. Мы остаемся первым утренним просто в честь юбилея. Когда нам 10 лет, мы хотим выходить на улицы города, общаться с вами. И буквально 7-8 минут назад в игре «Погнали» мы дали слушателям, которые у радиоприемников, вот такое задание.
2: Нужно было найти у себя в кошельке или где-то отыскать 10-рублевую, хотел сказать монету, нет, купюру.
0: Купюру бумажную, что является редкостью.
2: 10 лет шоу «Пуш» и 10-рублевая купюра. И мы ждали, и вот прибежала очаровательная семья.
0: Семья, да.
2: В виде Вячеслава, папы.
0: Вячеслав, поздоровайтесь со всеми.
3: Добрый день.
2: И очаровательная Виктория. Вика, привет.
0: Вика, двигайся к микрофону, прям подтягивайся.
2: Вика немножко стесняется, но именно Вика бежала, держала в руках 10-рублевую купюру. Я считаю, что больше всего должно подарка достаться Вике.
0: Однозначно. Но сначала...
2: Но папа, я думаю, там внес свою лепту тоже,
0: Вячеслав,
2: в эту победу.
0: Да. Слушали, гуляли, мимо шли или где-то ехали?
3: Гуляли, услышали.
2: И побежали.
3: И побежали, да.
0: Побежали разменивать или что?
3: Конечно.
0: Нашли. Мы увидели купюру у вас в руках, как и обещали. Но тут обкормить всю семью можно. Показываю нашу трансляцию всем нашим зрителям. Сертификат на 2000 рублей на шаурму крутую вам вручаем.
3: Спасибо большое.
2: Вся семья выберет, и Вика выберет себе что-то вкусненькое. И Вячеслав, спасибо вам, что вместе с нами сегодня проводите этот праздничный день.
0: Традиционный «Я король банальных вопросов», Вячеслав. Частенько вам везет вот так вот где-то в играх,
3: нет,
0: в викторинах?
3: Нет.
2: Просто
3: нет.
2: Сегодня вот так получилось.
0: В честь десятилетия первого утреннего.
2: Ну, мы вас тогда отпускаем, желаем вам отличной прогулки. Здорово, что сегодня оказались вместе с нами. Ну, а наш эфир продолжается, друзья. Напомним, что мы сегодня здесь на арт-площадке, на арт-резиденции «Новатория», находимся возле кинотеатра «Победа», поэтому приглашаем всех, кто имеет такую возможность прибежать к нам, пообщаться, поиграть. А, кстати, игры мы совсем скоро будем вручать вам и в эфире, и не только,
0: да,
2: здесь на площадке тоже.
0: Заряжены, поэтому до 17.00 все, кто гуляет, все, кто слушает FM-диапазон интернет-трансляцию, отмечайте вместе с нами. У нас во время эфирных экспериментов, где у нас Борис Леонидович, наш великий учредитель, придумал такую историю, друзья, что утреннее шоу «Пуш» по выходным транслируется в записи прикольные моменты за неделю. И когда все это дело началось транслироваться, мне звонили друзья и говорили: ты что в радио делаешь?
2: Вы совсем с ума сошли?
0: Вы еще и выходные выходите. Нет, выходные мы были в записи, но сегодня не запись, вы это видите. Сегодня прямая трансляция, 10 лет первому утреннему, днем вещаем с вами. Сейчас у нас есть две песни для того, чтобы пофотаться с теми, кто на улице Ленина. Пойдемте, а потом игры и подарки. Все для вас.
1: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». Юбилейный сезон.

10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Буш».

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Тануппица». Тоже нет. «Топуниться».
1: Друзья, я не знаю, почему вот сейчас прозвучало море привет. Я не знаю, как-то связано это сегодня с нашей от резиденции Новатория, на которой мы вещаем, и где находится выездная студия радио Юнитон. Но сейчас выглянуло яркое солнце.
2: Точно, наколдовали.
1: А ведь пугали дождями. Юль. А мы говорили, что все будет отлично.
2: Причем
1: сегодня.
2: Причем я подумал до выхода в эфир об этом же. Это говорит о том, что у дураков мысли сходятся. За это нас и держат первым утренним.
1: 10 лет вот это вот мысли перебиваем друг друга.
2: Сейчас, друзья, действительно напоминаем, что это прямой эфир. Здесь можно смотреть за нами на улице Ленина, слушать у приемника и через интернет-трансляцию и участвовать в играх. Готовясь к сегодняшнему юбилейному эфиру, мы выбрали самые любимые ваши развлечения, хотя до сих пор многие не понимают, что такое топуница. Время раскрыть карты.
1: Ну, давайте, игра называется «Топуница». Если ее поставить буквы в нужном месте,
2: мы раскидали
1: то получим
2: буквы.
1: Путаница.
2: Путаница, друзья. Вот

0: этим мы сейчас и будем заниматься. Мы дадим вам слово, задание. Вы должны буквы верно собрать, нужные буквы, именно те, которые мы вам дадим, лишние не добавлять, из предложенного списка буквы не терять, и варианты ответа вместе, кстати, со своим номером телефона отправляйте в Макс и Телеграм.
1: Номер 8-983-510-107. Итак, мы вам сейчас слово с перепутанными местами буквами. Вы свои варианты, что там за слово должно получаться, получиться, отправляйте к нам в мессенджеры. Ну что, поехали?
0: Давайте приступим. Задание сегодня из 7 букв, и звучит оно так.
1: Рокопод.
0: Это как песня.
1: Как будто рокомакафон.
0: Рокопод. Собирайте буквы в нужной последовательности, в нужном направлении, и отправляйте к нам. Через 3 минуты найдем победителя.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 15 часов и 16 минут в Новосибирске, уже практически 15-17, Юля. Как быстро летит время, как быстро пролетели 10 лет. Пуш на Юнитоне уже 10 лет в строю и в эфире. Ну а сегодня у нас специальная выездная студия на улице Ленина в Новатории. И пора бы подвести итоги игры «Топоница». Правила все хорошо объяснили же, да?
1: Да, мы брали, предложили вам слово такое непонятное на слух. Звучало оно как «рокопод». Но рок-а-под. На самом деле изначально это слово очень даже хорошее, понятное. Мы просто перепутали в нем все буквы местами. Вам нужно было все вернуть на место и свои варианты к нам прислать.
0: Если вернуть на место в наборе букв вот это «рокопод» и найти правильный ответ, то получится слово
1: «подарок».
0: Подарок. Стоп-игра. Давайте узнаем, кто самым первым прислал подарок нам в Макс и Телеграм и кому достанется сертификат на 1000 рублей на заказ пиццы.
1: И первый верный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 0006.
0: О, как
1: мы
0: красиво.
1: Мы вас поздравляем с победой.
0: 0006. Если слушатель где-то рядом с нами, может забежать в нашу студию. Ну а если вы далеко, по своим делам, где-то двигаетесь, мы обязательно вас найдем и в ответном сообщении напишем, где и как сертификат на 1000 рублей на заказ пиццы заполучить.
1: Ну а сейчас мы хотим обратиться ко всем, кто находится рядом с центром города. Друзья, приходите на нашу площадку, на выездную студию. Мы находимся на Ленина 7, возле кинотеатра «Победа». Здесь классная площадка арт-резиденции «Новатория». Заходите сюда к нам, можете присаживаться, можете подходить, фотографироваться. Ну и, конечно же, мы обещали, что каждый час будем разыгрывать подарки среди тех, кто сегодня
0: среди
1: на площадке.
0: Среди зрителей, поэтому те, кто слушает радио, извините, друзья, либо приходите побыстрее к нам, а те, кто смотрит в наши глаза и наблюдает, как устроено радиовещание «Радио Юнитон» и «Шоу Пуш», именно к вам мы придем через пару минут, чтобы подарить и порадовать.
2: «Радио Юнитон» и утреннее «Шоу Пуш» представляет игру «Потуница». Нет, «Танупица». Тоже нет. А, «Топуница».
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
5: «Биби Фуд» – готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки, без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
6: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРНИП 517-547-600-02-1763.
7: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipcoffee.ru.
9: Что изменилось после лечения?
10: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
11: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
16: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
17: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
18: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
19: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
18: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
20: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
1: 15:26 в Новосибирске, друзья. Вы знаете, студии радио «Юнитон» и первого утреннего шоу в честь нашего десятилетия работает сегодня на площадке арт-резиденции «Новатория». Юля, нас, по-моему, пытаются подвинуть и убрать из эфира.
2: Я сейчас чувствую, что происходит захват блондинистый эфира, именно так.
1: Ну тогда помолчим.
2: Но на самом деле у нас в гостях сейчас находятся... Да что в гостях, потому что прямой эфир — это уже родной дом сегодняшних наших гостей. Так вот, у нас сейчас здесь у микрофона блогеры и ведущие шоу «Блондинки в городе» Ксения Каманова и Анастасия Глинская. Девчонки, привет!
3: Привет, друзья! У нас сегодня чрезвычайное событие в эфире радио «Юнитон», юбилейного события программы «Пуш». Мы решили захватить эфир.
1: Я такой красоте готов сдаться.
2: Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Где твои 18? Не, ну это лишнее было уже. Что будет сейчас происходить? Нам сказали,
1: мы, правда, не знаем.
2: Нам сказали, отдайте нам эфир, что-то будет. Что
1: Настя,
2: будет?
1: Ксюша, рассказывайте.
3: Ксюша? Ну что, мы всем привет, во-первых. Мы действительно блондинки в городе. Ксения Каманова, Анастасия Глинская. Нам большая честь выпала сегодня поздравить и Артема Фадеева с днем рождения.
4: И
3: наших коллег, я уже не побоюсь этого слова. Ребята, в принципе, 10 лет в эфире. Мы полгода, мы еще только в начале пути. Мы, во-первых, хотели, чтобы вы поделились с нами опытом. Вообще, вот вы помните, например, свой первый эфир? Я вот в первом эфире, скажу вам честно, ждала звонки в студию, что-то там еще.
1: А потом, что тебя лимузин...
3: А потом говорю, где все?
1: Лимузин встретит,
3: да? Юля, Артем, вы на самом деле можете не волноваться, мы пришли с миром, с подарками, с кучей вопросов,
2: да. Уже немного страшно.
3: И перенимать ваш опыт.
1: Мы тоже вам приготовили испытания, но сначала давайте про вопросы и ответы. Мой первый эфир состоялся осенью 1998 года. На радио я 28 лет почти работаю. Это было так. Там были стажировки ночные, и еще не было, не все рекламные позиции были, как рекламные ролики звучали. Мне дали бумажку с объявлением и сказали: читай. У меня включился микрофон. А текст был примерно такой: аптека такая-то, работает там-то, такой-то адрес, приходите. Я смог прочитать одну треть объявления. Круглосуточная аптека на улице такой-то работает круглосуточно. И выключил микрофон.
3: Артем, ну то, что мы умеем пока в эфире, это выглядеть красиво, нести свет, радость и любовь людям.
1: Но говорите вы более уверенно, чем я, да.
3: А вы вообще умеете импровизировать в прямом эфире? Насколько вот вам это...
2: Мы сегодня на...
3: И выглядеть красиво,
2: и выглядеть при этом красиво. Второй вариант менее реализуем в 5 утра, когда мы просыпаемся.
1: Я красиво делаю вот так утром.
2: Плюнул на руку, да, и пошел.
3: Артем, ну мы хотим проверить, как ты умеешь импровизировать прямо сейчас в прямом эфире.
1: Началось.
3: У нас блондин сюрприз.
4: А у вас двойной
3: сюрприз
4: праздник.
3: В студию, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь задувал свечи в прямом эфире на своем день рожденческом?
1: Такого точно не было.
3: Итак, в маленьком красно-белом фирменном... С днем рождения тебя!
1: Вот это, да?
3: С днем рождения, наш Артем, любимый Фадеев! С днем рождения тебя!
1: Я, как говорится, и за себя, и за Пуш задуваю эту свечку. Еще лет 10 в строю.
3: Так, ну, Артем справился с нашим заданием импровизировать.
2: Я тоже хочу такую импровизацию.
1: Для Юли импровизацию.
2: Я тоже готова задуть
1: Юля,
2: что-нибудь.
1: Готова, ты ела
3: теперь,
1: торт хоть раз?
3: Ксюш, если мы не готовились, нам надо срочно импровизировать. Что мы приготовили для Юли? Ну, мы так поняли, вы что-то приготовили для нас.
2: Ну, мы-то, знаете, вот вам вообще как блондинкам прощается все. Ну, то есть вам любые сложности в эфире, что-то сказали не так. Да мы же блондинки. Нам такое не проходит. Поэтому мы сегодня решили все-таки вас проверить, ну, нельзя так слово говорить, на вшивость.
1: Не, ну, во-первых, мы,
2: эфирную, давайте,
1: если честно,
2: так.
1: Эту проверку тоже вряд ли бы прошли. Но,
2: поэтому
1: но
2: мы это вам
1: где-то
2: адресуем.
1: Готовились. Что для работы на радио важно? Важна дикция, да? Вроде как все в порядке, все хорошо. Но как насчет сирененького бронетранспортера?
3: Сирененький бронетранспортер.
1: Подверта, да.
3: Вот
1: у
3: это
1: Анастасии
3: вот, да?
1: Бронетранспортер.
2: Бронетранспортер. Напомню, что это скороговорка, да?
3: Сиреневенький бронетранспортер.
1: Ксюш, давай ты.
3: Сиреневенький бронетранспортер.
1: А теперь два раза быстрее.
3: Сиреневенький бронетранспортер.
2: Справились.
1: Нормально.
2: Справились.
1: Так, а бык тупогуб, тупогубенький бычок. У бела быка губа была тупа.
3: Это даже запомнить тяжело.
1: Давайте первую часть.
3: Давайте по частям.
1: Не,
3: давай я всю.
1: А, о, Настя,
3: бык тупогуб, тупогубенький маленький бычок. У быка была губа, была тупа.
1: Ну, практически. Да. Почти. Я понял. Настя в теме, но немножко любит добавлять буквы и новые слова.
3: В нашем дуэте Настя играет более легкую блондинку. Я так потяжелее, а она полегче. Если что, она выкручивается. А я просто делаю вид, что я умная и старше.
1: Бык тупогуб, тупогубенький бычок.
3: Бык тупогуб, тупогубенький бычок.
2: А теперь быстрее.
3: Бык тупогуб, тупогубенький бычок.
1: Ну, а теперь мое любимое с народного хора. И по первому образованию я руководитель народного певческого коллектива, по второму организатор досуговой деятельности, по третьему преподаватель. Так вот, все-таки, из народного хора.
3: Петь будем русскую народную с конем.
2: Я
3: уже приготовилась петь.
1: На озере, работал на бульдозере, не будем сегодня.
2: Так.
1: Тары-бары, растабары, у Варвары куры старые. Старые-старенькие, растабаренькие.
3: А есть где-нибудь список прочитать?
1: Это вот люди, поколение, воспитанное в караоке, им надо, чтобы текст на экране бежал. Понимаешь? Тары-бары, растабары, у Варвары куры старые. Хотя бы так.
3: Тары-бары, растабары, у Варвары куры старые.
1: Ну, нормально.
2: Ну, нормально, так все,
3: я все, что запомнила, тары-бары, растабары, все.
1: Понятно, это то, что Ксения делает.
3: Базовый минимум.
1: С пятницу по субботу и воскресенье включительно только тары-бары.
3: На самом деле, у меня был очень классный руководитель, классный руководитель мой, она нас скороговорками штудировала.
1: О, ну
3: и тогда мы думали...
2: Ну вот нашли мы кому, да, вот эти задания.
3: Мы тогда думали, зачем мне это в жизни пригодится. А ведь пригодилась школьная программа.
2: На площадке, на площади Ленина, на арт-резиденции Новатория, вот здесь вот.
1: Но тогда еще уже не испытание, а вопросы. Полгода в эфире радио Юнитон, вы появляетесь с гостями. Кто запомнился, вот кого, кроме Мити Фомина, которого вы вчера рассмотрели весь его торс?
3: Мы его раздели, мы его не просто рассмотрели, мы его раздели. Деле.
1: Кто запомнился? С кем бы повторили?
3: Ну, на самом деле, мне кажется, у нас все очень классные гости. Они воспринимают нас. Главное, мы их воспринимаем. Но у меня, наверное, самый любимый – это аквапарк. Наш новосибирский аквапарк. Я очень люблю. Алексей, руководитель
2: привет,
3: новосибирского
2: сразу
3: аквапарка, передаю тебе привет, потому что он потрясающий спикер. На самом деле, это радость для радиоведущего, когда у вас классный разговорчивый спикер.
1: А у вас был где-нибудь в эфире радио Юнитон или где-то еще на съемках человек, которому вы канатик... Кидаете, тянете, ничего
3: был.
1: Не вытягивается.
3: Мы не будем говорить, кто.
1: А не говорите, кто.
4: Такой эфир у нас был, но мы сделали вид, что так и надо.
2: Что так и должно быть.
4: Так и задумано.
1: То есть не надо ничего там раскручивать человека на диалог, типа так и надо.
3: Там немножко было по-другому, как будто бы человек выглядел блондинкой. А мы выглядели более
4: умными. У нас была хоккейная команда «Сибирь», наши нападающие ребята. Это, я считаю, большое достижение в преддверии нового сезона таких гостей поймать в прямом эфире.
3: Мы, кстати, очень переживали за ребят, что они будут волноваться. Волновалась я.
4: Настя начала заикаться просто.
3: Сели напротив меня два красавца голубоглазые, смотрят, значит, глазами моряка.
2: Вот,
4: и Настя поплыла.
3: Я поплыла.
4: Меня повело. Как вы выкручиваетесь, ребят, когда у вас такая вот история с гостями?
2: Ну, с учетом того, что мы вдвоем, поэтому мы начинаем больше говорить сами,
1: конечно,
2: между собой, свои истории, вспоминать из жизни, пока наш гость собирается
1: иногда
2: силами.
1: Мы кажемся более компетентными специалистами по выбору зимней резины, чем наши гости. Юля тоже подхватывает.
3: А я всегда боюсь пустоты в эфире. Нас научил наш редактор Катерина, сказала, ни в коем случае не должно быть пустоты в эфире.
4: Тишины.
3: И мы теперь боимся тишину. Как вы выкручиваетесь?
2: Мне кажется, мы вообще не молчим. Ну, я не знаю.
1: Я сразу пою тишины хочу.
4: А это, знаете, вот буквально вчера, когда Митя просто встает и снимает микрофон и говорит, я пошел за книгой. И мы такие, ой, что? Гость ушел, вышел из кадра, из эфира.
2: Вчера кто
1: пропустил? А я думал, ты удивилась книге Митя Фомина.
4: Книга сама собой.
2: Кстати, кто вчера пропустил, Митя Фомин был в гостях у блондинок в городе. И я говорю, это впервые такое, наверное, было. Я так близко под мышку Мити Фомина не видела никогда.
1: На радио. Подмышка.
2: Девчонки и не такое с гостями умеют. Поэтому, времени у нас немного, девчонки.
1: Да.
2: Давайте от вас буквально пару
1: добрые
2: слов.
1: Добрые пожелания. Мы хотели услышать блондинистый прогноз погоды, но мы отменили сегодня прогноз погоды в эфире.
2: Он прекрасен, и этим все сказано.
1: Да, солнце выглянуло. Просто теплые слова всей аудитории, кто смотрит на вас, кто слушает в прямом эфире радио Юнитон.
3: Я, во-первых, хочу сказать, вы знаете, реально, вот без всяких вот эпитетов, очень круто, что мы попали в такую историю. Мы сами не ожидали, что так все закрутится. И работать с таким брендом, как Юнитон, которому 30 лет, который слушает 3 поколения, но это большая честь, мы реально об этом не могли мечтать. То есть, когда нас даже спрашивают, да, а как вы туда попали? Мы такие, ну вот как-то так получилось, вот так карта легла,
4: звезды сошлись.
3: Звезды сошлись, и мы сами не ожидали, насколько это, ну, крутая работа, да, интересная, такая волнующая. Мы все время на каком-то адреналине. Поэтому я вот хочу вам пожелать, что даже спустя 10 лет, чтобы вас так же это мурашило, будоражило, чтобы вы были на адреналине, волновались, переживали. Мы с Настей каждый эфир, как первый раз, скажи, Настя, да?
4: Да, говорю, да.
3: А твои какие пожелания ты скажешь?
4: Тоже хочется пожелать всего самого наилучшего именно вам, ребята, потому что, ну, на самом деле, вы легенда. От кого не слышишь, вот я всегда сажусь в машину, обращаю внимание теперь, какое они радио слушают. И обязательно должно быть 107. Если это другая волна, я говорю, включайте...
2: Я выхожу из такси и не еду с ними.
4: Она так и говорит. Я говорю, включайте 107, или я сейчас выйду. Они включают.
1: Я то же самое делаю в каршеринге, когда сажусь за руль, настраиваю приемник, а потом еду.
3: Работать с легендами, это реально для нас
4: реально очень круто. А слушателям, ну, конечно же, я желаю всего самого позитивного, самого лучшего, самого счастливого. И наше шоу именно на это направлено. Оно легкое, развлекательное, чтобы доброта, позитив, свет вас горел. Мы стараемся это нести, вот этот позитив в люди, в массу.
1: Поэтому свет нам дает не только Новосибирск Энергосбыт, но и блондинки в городе.
2: Девчонки, спасибо вам большое,
1: что заглянули.
2: Что заглянули сегодня в гости наши...
4: Спасибо
2: ведущие
4: большое.
2: Шоу «Блондинки в городе» и блогеры новосибирские Ксения Каманова и Анастасия Глинская. Спасибо вам, что сегодня
1: были с нами.
2: Пуш,
1: с днем рождения, с юбилеем.
4: Спасибо.
0: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.

Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.

0: Погнали! На радио Юнитон.
1: 15 часов и 44 минуты в Новосибирске. Это прямая трансляция радио Юнитон и первого утреннего, в данном случае дневного, юбилейного шоу от улицы Ленина. От Победы мы на площадке арт-резиденции «Новатория» находимся со зрителями и в прямом эфире.
2: Ну и, друзья, мы рассказывали о том, что будем раздавать подарки. Вот сейчас тот самый момент наступил. Действительно, он сейчас для тех, кто нас слушает...
1: У радиоприемников. В машине, через интернет-трансляцию и не находится в шаговой доступности и не смотрит на нас в реальном времени.
2: Потому что нашим слушателям для получения классного подарка мы сейчас разыграем сертификат на 2000 рублей на заказ пиццы. Для того, чтобы его заполучить, нужно справиться с нашим заданием и первыми что-то принести сюда к нам, к выездной эфирной студии. Мы сейчас даем задание, что у вас должно быть, и вы вот с этим прибегаете к нам, говорите: ребята, вот у нас это есть, дайте мне подарок.
1: Для тех, кто прогуливается по улице Ленина и на Новатории рядом с нами, подарки будут чуть позже.
2: Может быть, вы сейчас где-то проезжаете на автомобиле.
1: А вот кто едет, летит, бежит издалека, добро пожаловать. У нас есть минут 15, чтобы совершить следующий марш-бросок.
2: Итак, напомним, что сегодня шоу «Пуш» отмечает 10 лет, ну и вот эта волшебная буква «П».
1: Первое.
2: Мы про вот это слово имеем в виду, да?
1: Мы ждем в нашей студии арт-резиденции «Новатория» человека с предметом на букву «П».
2: Предмет на букву «П». Это может быть все, что угодно. Главное, прибежать, показать нам, что у вас, не знаю, вот это есть. Это может быть все, что угодно.
1: Да не рассказывай, Юля, я сейчас начну фантазировать и уйду в своих фантазиях очень далеко. Поэтому, кто слушает нас в пути, за рулем или где-то рядом, мы ждем вас здесь, на Новатории. И, конечно же, через 3, 5 или 10 минут, как найдем победителя, лично познакомимся.
2: Желаем удачи. И выйдем в эфир.
0: Погнали! На радио Юнитон. If you don't like something...

0: Магнитол.
1: Реклама. Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+. Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
2: В Радиотехнике!
1: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
3: Что изменилось после лечения?
4: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
5: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
9: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Набор ручек 8 штук 49,90. Рюкзак школьный 499,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
11: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
2: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
1: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
2: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
3: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Привет! Как настроение?
6: Безумное.
5: Как аппетит?
6: Еще безумнее.
5: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: 15.55 в Новосибирске, друзья. Сегодня здесь, на площадке арт-резиденции «Новатория», работает студия прямого эфира «Радио Юнитон». Мы вещаем и в округе на улице Ленина, и в FM-диапазоне, и на нашем сайте, и в группе ВКонтакте. Да, не пугайтесь, «Пуш» днем в эфире. Вообще, мы в эфире по будням с 6.55
2: до 10. Но сейчас, в честь десятилетия, мы, естественно, не могли не порадовать вас выходом в прямой эфир здесь, на площади Ленина практически. Но и давайте напомним несколько минут назад, что происходило в нашем эфире. Мы стартовали с игрой «Погнали». Ваша задача была, тех, кто слушал радио «Юнитон», найти у себя что-то на букву «П», потому что «Пуш», и прибежать к нам сюда, на нашу выездную студию. Прибежать, показать и получить подарки. Вот, собственно, мы сейчас сидим рядом с нашей победительницей, которая первая прибежала.
1: Да,
2: и
1: это приятно,
2: бежала.
1: Здорово.
2: Паспорт! Паспорт!
3: Заметьте, не просто паспорт. Это паспорт счастливого человека.
2: Паспорт счастливого
1: человека.
2: Давайте
1: знакомиться, как зовут вас?
3: Меня зовут Людмила.
1: Людмила, все случилось и получилось. Сегодня наш праздник, и вы уйдете из этой студии не с пустыми руками. Но давайте вот только честно. Во сколько вы утром просыпаетесь?
3: В 5 утра.
2: Так, ну ладно, наши люди
3: с вами встают.
2: Ну а сегодня этот день вы проводите, прогуливаетесь по Новосибирску.
3: Я специально ехала.
1: Специально?
3: Конечно, я же слушаю ваш эфир, я специально ехала сюда к вам.
2: Это супер, все получилось, мы вам сейчас вручаем подарок.
1: Счастливому человеку мы вручаем тоже подарок на «П». Подарочный сертификат.
3: Я безумно рада. Безумно. Спасибо,
1: рублей.
3: Ребята. Я вас люблю. Я вас люблю.
2: Ну,
3: очень.
2: Извините,
3: я вас
2: обнимашки сейчас.
1: Все, обнимашки пошли. Включайте музыку. Включайте срочно.
0: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». Юбилейный сезон.

0: Новосибирске 16.00.
1: FM 107. Слушай первым. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
2: Вот сейчас грусть меня одолела какая-то, Юль, честно.
0: Что остался всего лишь один час?
2: Да, финальный час, и такое вряд ли повторится, потому что это, во-первых, не забудется никогда, когда прямой эфир радио «Юнитон» можно организовать из центра любимого Новосибирска. Здравствуйте, друзья, это не запись, это прямая трансляция юбилейного выпуска шоу «Пуш». В честь десятилетия мы находимся на территории арт-резиденции «Новатория» на Ленина.
0: Спасибо ребятам за предоставленную площадку. Здесь, кстати, до 6 сентября проходят невероятно крутые мероприятия.
2: Встречи, общения.
0: Смотрите, да, на сайте следите за расписанием, для того, чтобы не пропустить все самое интересное. Ну а сегодня здесь выездная студия радио «Юнитон» и утреннего шоу «Пуш». С вами, как обычно, Артем Фадеев.
2: Юля Бородина. Ну и мы продолжаем рассуждать на тему десятилетия, которое пролетело как один день.
0: Много лет прошло, я тебе так могу сказать.
2: Я, если честно, человек уже, который приходил в утреннее шоу, да, и уходил.
0: Приходил.
2: Ну, боже, это так не... И я когда...
0: Человек, который говорил, что да никогда это в моей жизни больше не повторится.
2: После утреннего дозора, друзья, я сказал себе, я никогда больше не буду просыпаться в 5 утра, чтобы приезжать в эфиры. 10 лет все это длится, и вы знаете, мне это нравится.
0: И как будто и не хочется заканчивать.
2: Есть доктор у нас тут перед студией. Как это диагноз у человека, который издевается сам над собой? Самозаза. Что-то какое-то. Но так или иначе, действительно, мы продержались и готовы делать еще больше, громче и ярче. Но что заставляет приходить на эфир в такую рань? Конечно же, вы наши слушатели.
0: И сегодня те, кто присаживался к нам сюда за наш эфирный стол и за микрофон, многие рассказывали именно про это общение. Поэтому, друзья, круто! Классно, что вы каждое утро проводите вместе с нами. Мы видим все ваши сообщения, которые вы нам отправляете. Еще раз говорим вам огромное спасибо. И всем тем, кто сейчас находится здесь, на площадке арт-резиденция «Новатория», в эфирной студии «Радио Юнитон», потому что мы находимся буквально вот одной рукой, да, тремя руками.
2: Говорите по-русски правильно, Юлечка, тремя руками.
0: Три руки протянуть, и мы вот рядом с вами. Для кого-то одной руки хватит буквально.
2: Рассказываю, что будет дальше. У нас сейчас есть две песни, можно пофотографировать в студии. Потом премьера этого сезона, музыкальная игра «Операция подмена» с подарками.
0: И в ней, кстати, смогут поучаствовать и те, кто просто слушает радио «Юнитон» сейчас, и те, кто находится на площадке. Поэтому приготовьте мессенджеры, они вам для участия пригодятся.
2: Потом будут гости, и снова игры, и снова музыка, и вот такой он юбилей, как у нас на районе говорят. Вот такая юбилея у нас сегодня у первого утреннего шоу. Хорошего всем праздничного и летнего настроения. Кто рядом с нами, пойдемте фототься.
1: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.

0: Утреннее шоу «Пуш» в соцсетях. Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Макс-канал и Телеграм-канал. Вбивайте «Юнитон» и присоединяйтесь к активному радиосообществу.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Так непривычно, Юль, говорит, что не 7 утра 25 минут или 8.30 в Новосибирске.
4: А уже 16 часов 10 минут.
3: 16.10, друзья. Пуш в эфире радио «Юнитон». И мы сегодня звучим не только в FM-диапазоне, в нашей видеотрансляции, но и на площадке арт-резиденции «Новатория» на улице Ленина в Новосибирске.
4: Но и мы не можем без игр, мы не можем без раздачи подарков. И именно сейчас в нашей игре, которая называется «Операция подмена», это, кстати, премьера нового сезона
3: сейчас
4: шоу «Пуш».
3: Похвастаемся, расскажем.
4: Поучаствовать в игре могут и те, кто просто сейчас слушает радио «Юнитон» вне зависимости от места нахождения.
3: Дома, на даче, в пробке, в очереди.
4: И те, кто находится здесь, на территории арт-резиденции «Новатория».
3: Доставайте смартфончики.
4: Тут же самое главное, кто быстрее пришлет нам верный ответ на наш вопрос в наши мессенджеры. Давайте напомним. Номер Макса Телеграм 8-983-510-107. Вместе с вариантом ответа вы отправляете обязательно свой номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться. Ну а что касается задания игры, мы берем очень известный хит.
3: Прям узнаваемую песню.
4: Все
3: меняем.
4: Знают.
3: Меняем подмену музыки, во-первых, производим и жанра. Производим замену слов местами,
4: чтобы
3: подзапутать вас. И ваша задача — угадать, кто поет эту песню.
4: Именно
3: группа, исполнитель.
4: Именно эту историю нам нужно прислать в мессенджеры. Кто первый, тот получит сертификат на 1000 рублей на заказ пиццы.
3: Классно, сегодня два раза послушаем задание. Пошла дискотека.
4: Ох!
3: 80-х где-то там, а может быть,
4: кстати, эту песню
3: 90-х.
4: Знают и дети, и взрослые.
3: Слушаем. Слушаем.

0: Вот такое задание получилось. Ду-ду-ду получилось.
1: Это что-то из, мне кажется, Таркана, турецкая была такая песня.
0: Ну, видите, сразу видно, кто мечтает о Стамбуле, а кому и достаточно эскимо.
1: Ну, а теперь, внимание, друзья, у вас есть буквально несколько минут, чтобы отправить свои варианты, кто же в оригинале поет эту песню. Это даже такая маленькая подсказка, это персонаж.
0: Пожелаем вам удачи, на бис песню исполним, когда будем подводить итоги. Ждем ответы.
2: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Уже 16.15 на часах, друзья, это эфирная студия радио «Юнитон». Мы вещаем сегодня на площадке арт-резиденции «Новатория» по традиции в FM-диапазоне и в нашей группе ВКонтакте и на сайте. Видеотрансляция идет. Несколько минут назад мы дали вам музыкальное задание.
1: Это была песня, суперхит, очень известная, в которой мы заменили музыку и даже немного текст. Ваша задача была отгадать, кто ее исполняет.
0: Да, нам нужно было имя исполнителя в данном контексте, но давайте напомним... Напомним,
1: там
0: как
1: не только
0: звучало.
1: Имя, там, если полностью говорить, там еще и вот звание.
0: Принадлежность к этому миру. Вот как звучало задание переделанной песни.

0: Вот так вот мы постарались над этой музыкальной работой, друзья.
1: Были предположения разные. Мы посмотрели, какие сообщения прилетали к нам в мессенджеры.
0: Я записал неверные ответы. Ирина Аллегрова, с днем рождения. Могло бы быть, но нет.
1: Ну, тогда были бы еще другие варианты. Можно было «Чай вдвоем» вспомнить, еще кого-нибудь.
0: Был «Чебурашка». Но это прям близко, но это не Чебурашка.
1: Это не Чебурашка, а друг его?
0: Да, это друг его. Были дуэтные вещи и варианты ответа «Чебурашка и крокодил Гена».
1: Но нет,
0: друзья, достаточно одного Геннадия.
1: Это было сольное исполнение крокодила Гены.
0: Песенка «Крокодилы, крокодилы по улице ходили».
1: Небольшие громадрилы.
0: Спокойно тут, дети. Песенка «Крокодила Гены». Гена исполнял, вот верный ответ. Давайте узнаем, кто был первым.
1: Первый верный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 7799. Если вы вдруг сейчас находитесь здесь на площадке у...
0: 7799?
1: А, здесь!
0: Да,
1: пойдемте тогда к нам!
0: Скорее присаживайтесь, звучат аплодисменты. К тому микрофончику давайте, к тому. Вот так, друзья, мы же говорили, что, возможно, если вы рядом со студией находитесь, ваше сообщение быстрее долетит. Только что мы нашли победителя среди зрителей арт-резиденции «Новатория». Здравствуйте, поближе к микрофончику. Давайте
1: как
0: поздороваемся.
1: Вас зовут? Анна. Анна, сейчас немножечко волнительно все происходит, но
0: Анна,
1: ничего.
0: Вот эта реакция, это самое честное, что может быть. Я Да чё, как так, да,
1: а,
0: Анна?
1: Вот так все случилось.
0: С кем вы пришли, расскажите, пожалуйста.
2: Мы пришли с семьей, муж и двое моих ребятишек.
0: Представьте
2: двойняшки, сыновей, сын Тимофей и сын Захар.
0: Так, а супруга зовут?
2: Супруга Сергей зовут.
1: Двойняшки, привет. Это которые не похожие, да?
2: Да, это не близнецы, но...
1: Не очень похожие, но очень похожие.
2: Но не похожие, похожие, не похожие.
0: Скажите, как ваше утро, будний день обычно начинается? Рано просыпаетесь?
2: Я просыпаюсь рано и иду на работу.
0: Но я надеюсь, под первое утреннее шоу это происходит как минимум, надо настраиваться.
2: Я еще, ну да, в 7 утра вы начинаете. Если муж везет меня на работу, то мы вас всегда включаем.
0: Круто.
2: Если я еду своим транспортом, ну нет.
0: Ну так надо маршрутчика попросить, чтобы включал. Водителя маршрутки обязательно.
1: А этот день вы вышли прогуляться или специально приехали?
2: Мы специально приехали.
0: Очень круто.
2: Мы поехали покупать детям некоторые одежду в школу. И сразу к вам.
0: А мы еще завтра поедем и послезавтра.
1: Ну что,
0: нормально.
1: Мы вас поздравляем с победой, вручаем
0: Ура.
1: Вам подарок.
2: Спасибо.
1: Большой
2: днем
1: привет
2: рождения.
1: Вашей
0: Спасибо.
1: Семье классной. Спасибо вам, мама. Мы вас отправляем в зрительный зал.
0: Да.
1: У нас сегодня он здесь присутствует.
0: На амфитеатр.
1: Ну а наш эфир, друзья, продолжается. У нас еще в этом часе нужно обязательно пообщаться с очень классными гостями. И еще мы обязательно разыграем подарки. Поэтому на этом еще не заканчивается.
0: В эфире.
1: Скоро, кстати, вот как раз среди тех, кто на площадке, будут призы разыграны.
0: Вот об этом хотел сказать. В эфире музыка, в эфире в оригинальном исполнении песенка «Крокодилы». Крокодилогены, а мы идем к вам в народ.
3: Это просто тапуница какая-то. Каждый будний день в утреннем шоу «Пош».
4: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке.

Я поздравить и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
3: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
4: Это как?
3: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
4: Всем классом?
3: Конечно. И детям радость, и нам дорожки, шары, еда.
5: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников и три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
6: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
9: Добрый доктор Айболит в Ветнаре теперь сидит. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-3505.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: Ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
1: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр Гринвич.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
1: Это студия «Радио Юнитон», друзья. Первое утреннее шоу сегодня врывается в ваше сознание и ваши взгляды пристальные ловит на площадке арт-резиденции «Новатория» на улице Ленина. Эфир прямой, хоть и не утро, но безумно приятный юбилейный день, 10-й день рождения шоу «Пуш» отметить в вашей компании.
2: Мы сегодня неоднократно говорили, что «Новатория» — это место встречи творческих людей, где можно и вдохновиться, и чему-то новому научиться. И сейчас у нас в гостях здесь, на выездной студии, на площадке дома у себя.
1: Это мы в гостях.
2: Да, на площадке арт-резиденция «Новатория» человек, который все это фактически организовал. Директор креативного бюро «Энгирова», продюсер фестивалей «Динотера», «Грелка», «Летосфера» и многих других. Продюсер, собственно, арт-резиденции «Новатория», на которой сейчас и идет прямой эфир, Никита Гирин. Никита, добрый день.
1: Добрый день, поприветствуем.
3: Ура, очень рад всех видеть и здесь, и слушатели радио «Юнитон», с которыми долгое время жил вместе одной большой командой.
2: Вы
3: и сейчас
2: продолжаю.
3: Ну, жил, я просыпался когда-то с вами, если что.
2: Ну, мы сейчас будем... Так-таки открываются тайны,
4: да? А я чувствую, что-то не то!
2: Но мы сейчас поговорим о многом. Вообще, Никита, на «ты», да?
3: Конечно.
2: Ты же человек, который организовал такое количество крутых мероприятий, не только в Новосибирске, а в целом. Вот сегодняшняя «Новатория», насколько, вот на какой лесенке, на какой ступеньке находится по сравнению с твоими другими проектами?
1: Да, я бы попросил проанализировать так, как это анализируют лаборанты-исследователи.
3: Да.
1: Ты же он.
3: Я физик-ядерщик по образованию, поэтому мне вот не чуждая исследовательская тема. И надо сказать, что «Новатория» — это, ну, действительно следующий шаг, когда ты уже не сам делаешь мероприятие, а ты делаешь платформу для того, чтобы молодые рьяные ребята приходили. И мы говорим, что вот у нас есть прекрасный кинотеатр «Победа», и там большой экран, и там большое творчество. А вот это первая ступенька к этому большому творчеству, чтобы вы поняли, что это возможно. Все, что вы делаете, можно доработать, можно... взять и оформить как свой проект, и дальше перед вами открываются бескрайные горизонты и кинематографа, и большой сцены. Просто надо верить в себя, и надо иметь те площадки для экспериментов. Так вот, «Новатория» — это та самая площадка для экспериментов, на которой можно получить заряд одобрения от своих друзей и заряд уверенности в том, что ты делаешь, кому-то нужно.
2: Ну вот сегодня мы находимся на площадке арт-резиденции «Новатория». Чем она уникально привлекательно. Что здесь вообще происходит? Помимо того, что эфирная студия сегодня здесь, да, находится?
3: Это главная уникальность нашей площадки, безусловно, что здесь эфир радио «Юнитон» происходит. Но надо сказать, что такой другой площадки в Новосибирске, и мы видим по стране тоже, когда анализировали, чтобы... Это не совсем место для уличных музыкантов. Это вот чуть-чуть следующий шаг, когда ты уже понимаешь, что ты делаешь. У тебя есть не каверы, а какое-то свое видение творчества. И вот наша площадка дает возможность ребятам почувствовать вот этот свой вайб, и то, что они делают, нужно еще кому-то. Здесь же очень важно в наш век цифровых технологий почувствовать человеческое тепло. Сейчас это все сложнее и сложнее
2: сделать. Иначе искусственный
3: интеллект
2: поглотит всех нас.
3: Да-да-да, искусственные просмотры, искусственные лайки, все это может, безусловно, поглотить, если ты не почувствуешь вот эту вот атмосферу настоящей аудитории. И вот мы ее даже сегодня тоже чувствуем, очень рады, что мы здесь не одни, как вы обычно в студии, а что нас окружают настоящие люди, которые чем-то интересуются, в том числе тем, что мы говорим сейчас.
2: До 6 сентября же будет здесь происходить «Новатория». Что еще ожидает тех, кто придет? Это происходит каждый день или по каким-то дням и так далее? Ну, здесь
1: я-то подсматриваю,
2: узнать.
1: Вот, а Юлю и всех остальных, Никит, надо просветить и посвятить в это дело.
3: Смотрите, мы уже присутствуем с вами на такой финишной прямой «Новатории». «Новатория» у нас происходит 2 месяца. На самом деле это для нас еще более сложный проект. Если ты делаешь фестиваль, который длится 3 дня, все, конечно, безусловно, напрягаются. Природа напрягается, люди напрягаются, все приезжают в одно место, радуются. Это, безусловно, импульс. Но гораздо важнее, когда существует, у этого импульса существует продолжение. И вот эта «Новатория» — это та площадка, которая работает в регулярном уже режиме. Наша задача большая с вами, чтобы постепенно Новатория переросла в настоящий креативный кластер, который круглогодичный, где площадка для экспериментов, площадка для творчества и креативных индустрий появится в Новосибирске.
2: Но если вы оставите ее открытой, боюсь, зимой в минус 35 мы не справимся.
3: Ничего.
2: Мы немножко замерзнем. Чуть-чуть буквально.
1: А, кстати, есть идеи, да, где бы это все могло разместиться?
3: Мы над этим работаем. На самом деле, мы пытаемся придумать для... Конечно, гораздо проще такие площадки делать в Ташкенте, в Барселоне, даже в Москве чуть шире период. У нас лето очень короткое, и мы за этот период должны максимум получить возможного. И успеть загореть, и уличные театры, и уличные музыканты. Все у нас в эти 2,5 месяца, поэтому у нас... очень сжатая и плотная программа.
1: То есть идем в сауну, я так понимаю.
3: Как минимум, да.
1: Все придумано.
3: Вот. И дальше мы пытаемся найти ту площадку, действительно под крышей, действительно отапливаемую, которая будет работать как креативный кластер в течение года. Но здесь, в Победе, на площади перед Победой, это знаковое, но уже намоленное место, мы вам гарантируем, что что-то этой зимой мы придумаем необычное.
2: Ну а сегодня, вот давайте, что далеко ходить? Вот сегодня, что после эфирной студии случится здесь, на площадке?
3: Слушайте, мы отдали всю эту историю экспериментов нашим молодым ирьяным ребятам, и я с удовольствием прихожу и удивляюсь каждый день, что здесь происходит.
2: Вы, кстати, можете посмотреть, тут везде QR-коды висят, да, где можно изучить программу, ознакомиться с ней и увидеть, что будет происходить сегодня, завтра, послезавтра, до 6 сентября.
3: Все верно, надо подписаться просто на Новаторию в ВК, в Максе, где вам удобнее, и там... Каждую неделю публикуется новое расписание, новые приблизительно понятные темы, что у нас есть музыкальные истории, у нас есть мастер-классы, у нас здесь есть игры и настолки, у нас здесь есть фэшн-показы, которые пользуются огромной популярностью. И я хочу сказать, что Новосибирск это, ну, по крайней мере, в Сибири это столица фэшн-индустрии.
2: Вот так
3: абсолютно
2: вот
3: точно,
2: вот
3: я это увидел.
2: А вы говорили,
1: а
2: Италия.
1: Кто сомневается? Я как отец молодого дизайнера, у меня дочка уже 2 коллекции представила, и я думаю, что
3: лично
1: она будет
3: тебе
1: расти...
3: представила коллекцию, или чуть шире, да?
1: Выходит на улицу.
2: В детстве это я представляла коллекции своим родителям.
1: Могу сказать, это я просто выгляжу не так, что моей дочери может быть 22 года, понимаешь? Поэтому всяко бывает, а то и 23, я со счета уже сбился. Я вот хочу спросить, Никита, ты знаешь о чем? Вот Новатория круглый год. Это предел мечтаний Никиты Гирина или есть еще о чем мечтать?
3: Да нет, конечно. Вы знаете, что мечты человеческие, они безграничны. И у нас есть огромные планы именно создания новых проектов, платформ не только для творческих людей, а так как я когда-то ушел из науки, да, и бросил ее, ядерную физику, свою любимую термоядерные реакции, то сейчас вот с появлением СКИФа, Сибирского кольцевого источника фотонов, это проект Мегасайенс у нас в Новосибирске, в Новосибирской области, у нас может быть такой ренессанс вообще Академгородка произойти. И у нас есть большой проект, который мы хотим запустить под названием «Всемирные интеллектуальные игры», который пройдет на территории Академгородка и города. Это о нем можно, о чем еще нельзя много чего рассказывать. Это
2: но
3: у нас большие планы.
2: Да?
3: Но мы намекаем, что такая история возможна. И наша задача сделать так, чтобы все понимали, о чем Новосибирск. Что мы самый крутой научный город, мы самый крутой культурный город, мы самый крутой транспортный хаб. Мы такие умные, культурные, открытые. И наша задача именно этим. У нас нет ни нефти, ни газа, нет ни металлургии
2: никакой.
3: Но
2: есть мы сами у себя.
3: У нас есть очень классные движовые люди. В том-то и дело, что у нас, даже если мы посмотрим экономику области, то 40% нашего валового регионального продукта – это малый и средний бизнес. У нас кофеен на душу населения больше, чем в Москве. Мы должны гордиться вот этими нашими предпринимателями, творческими людьми, которые запускают новые проекты. У нас этого больше, чем в другом любом другом регионе. И Новатория, и другие наши проекты служат для поддержки вот ребят, у которых горят глаза. Вот это самое главное для нас.
1: И 95-й у нас есть, я успел сегодня заправиться. Мне везет, я рано утром еду.
3: Это не про творчество чуть-чуть.
1: Но ты сказал, нефти нет, газа нет. Все, у нас все есть.
2: Ну а вообще, друзья, вот Никита ушел, конечно, из науки, но вот это термоядерное настроение у него, что-то делать в нашем городе, у него осталось, и это круто. Никит, спасибо тебе большое, что, во-первых, дал возможность сегодня нам оказаться на площадке арт-резиденции
1: Новатория. Сегодня, кстати, Никита гораздо бодрее. Я видел его на летосфере, когда он не спал три дня. А новатория — это тот процесс, вот правильно же Никита говорит, это механизм, который надо грамотно выстроить, запустить, а потом он приходит и кайфует здесь, дает интервью.
2: Вот давайте.
1: Наслаждается.
2: Кайфовать.
1: Никит, правда,
3: да вот
1: твори,
3: я дайте вам расскажу,
1: дальше.
3: Извините, пожалуйста, все-таки тот же самый пример из физики. Все один в один. Это и есть понятие термоядерных реакций. Когда важно запустить процесс. Вот термоядерную реакцию важно запустить.
2: А там она сама
3: дальше
2: уже будет работать.
3: Просто очень важно удержать ее внутри рамок. И так же, как с творческим процессом. Ты запустил его, а дальше просто удержать творчество, оно безгранично.
2: Мы пытаемся удержать Никиту, потому что у нас заканчивается эфирное время. Никит, спасибо тебе огромное.
1: Не, если честно, мне нравится, что говорит Никита, что он делает. Правда, мы еще хотели немножко раздать подарков слушателям, если ты не против.
3: Давай, я с удовольствием.
2: И тем, кто пришел сегодня на площадку.
1: Крутая тема, крутая погода, и все делается правильно и верно. Спасибо тебе и всей команде. Будем держаться
3: большая
1: вместе.
3: Большая команда вся здесь, поэтому можно поаплодировать ребятам,
1: спасибо,
3: которые делают новаторию. Вот они здесь рядом вместе с нами. Они здесь проработали 2 месяца. Это непростой труд,
2: надо
3: сказать.
2: А еще нужно продержаться до 6 сентября.
3: Да.
2: Нам осталось продержаться чуть меньше, там полчасика. Но еще хотим действительно разыграть подарки, поэтому если вы сейчас где-то двигаетесь по городу, друзья, вы еще успеваете до 17 часов. Эфирная выездная студия «Радио Юнитон» и шоу «Пуш» продолжает работать. Ну и кое-что мы для вас, конечно, подарочное еще тут оставили напоследок.
1: Никита Гирин побывал у нас в открытой студии. Спасибо, Никита. Спасибо, что
3: позвали,
1: доверили.
3: Увидимся. С удовольствием еще приду.
0: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.

0: радио «Юнитон».
1: 16 часов и 41 минута в Новосибирске. Друзья, вы слушаете радио «Юнитон», слушаете и смотрите здесь, на площадке арт-резиденции «Новатория». Погнали сапоги-сандали,
2: ну,
1: да?
2: Я так понимаю. Сапоги не знаю, но то, что мы погнали в игре с соответствующим названием, это абсолютно точно. Сейчас мы приглашаем к участию и тех, кто просто слушает нас, радио «Юнитон», вот
1: удаленно,
2: где-то перемещается по городу или находится недалеко от нашей площадки, от Ленина 7, либо находится здесь у нас в качестве зрителей непосредственно. Мы сейчас дадим задание, и тот, кто первый к нам сюда, к нашему эфирному столу подбежит и скажет:
1: вот,
2: у меня вот это
1: вот
2: есть,
1: да,
2: тот получит сертификат на 2000 рублей на заказ шаурмы. Мы сегодня всех решили накормить окончательно и бесповоротно.
1: Пожалуйста, угощайтесь в честь праздника. Ну и, внимание, задание следующее. Нам понадобятся
2: автомобилисты,
1: обладатели водительских удостоверений,
2: в которых есть цифра 1 и 0.
1: 1, 0. Смотрим внимательно. Те, кто рядом с нами, 1, 0. В любой последовательности. Смотрим и бежим к нам.
0: Погнали! На радио «Юнитон».

0: 16.45 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, прямая студия эфира первого утреннего шоу, юбилейное десятилетие сегодня работает на площадке арт-резиденции Новатория на улице Ленина, но это что-то с чем-то, у нас сейчас такая битва была в игре «Погнали».
1: Напомним, что происходило буквально пару минут назад. Мы сказали, что тот, кто прибежит в нашу выездную студию с водительским удостоверением, в номере которого будут цифры 1 и 0.
0: И началось, к нам приходили потенциальные победители, у кого есть 1-0, но в дате выдачи, да, но спасибо вам за то, что вы были с нами и, надеюсь, будете еще. Не скажете, что все, пуш, выключаю, никогда больше не включу.
1: Но мы нашли человека, который самым первым прибежал и показал, что именно в номере водительского удостоверения есть цифры 1 и 2.
0: И он 1 сейчас... и 0.
1: Ой, 1 и 0.
0: Юль, может, у тебя 1 и 2? Это говорит о том, что пуш перерабатывает уже почти 4 часа в эфире. Поближе к микрофончику давайте знакомиться, как зовут вас.
2: Добрый день, меня зовут Алексей. И я не только первый, кто прибежал, я еще первый раз в городе и первый раз слышу ваше радио.
1: Серьезно?
2: Первый раз попал сюда, да.
1: Алексей, откуда к нам приехали?
2: Из Долгопрудного.
0: Вы надолго к нам?
2: А сегодня улетаю.
0: Нет, не улетайте, мы уже вас накормить должны. Вы знаете, в чем заключается сибирское гостеприимство, Алексей? Что мы готовы вот вас встречать и провожать, чтобы вам было вкусно. Вы большой компании или вы один?
2: Один.
0: Ну тогда на 2000 рублей вам надо съесть столько шаурмы. Мы вручаем вам сертификат, найдете ближайший адресок.
1: Можете прямо сейчас туда отправиться
0: либо,
1: после эфира.
0: Либо есть вариант, до 30 декабря действительно сертификат. Можно вернуться в большой компании и перекусить.
1: Но расскажите, каким образом оказались в Новосибирске?
2: А, командировка.
1: Вот так вот. Почаще, пожалуйста, приглашайте людей в наш прекрасный город. Вот так вот человек пришел. Гуляли, наверное, да?
2: Да, я мимо проходил.
0: Вот, вот. Все сработало. Если говорить про...
1: Вот все аплодируют здесь на площадке. Алексей, вам.
0: Передайте привет Виктору Рыбину и Наталье Сенчуковой.
1: Они из Долгопрудного?
2: Обязательно, да. Они из Долгопрудного. Часто их вижу. Даже знакомы.
0: Да вы что? Группа Дюна наша все.
1: Я даже боюсь узнать, откуда ты владеешь такой подробной информацией.
0: Что, из Долгопрудного? Конечно, у них песня же даже есть.
1: Про Долгопрудный?
0: Конечно.
2: Да.
1: Мы если благодарим... море было...
0: Нет, это другое море.
1: Наш Борька, наш Лёшка не бабник.
0: Алексей, вот этот кусочек солнца, да, смотрите, как распогодилось сегодня в городе. Возьмите с собой, возьмите эти воспоминания. Мне кажется, если будет архив этого видеоэфира, еще найдете себя, потом покажете, что вот вы были в центре событий в Новосибирске. Побольше удачи в делах.
2: Спасибо большое.
0: А чтобы командировки помогали вам уезжать с чемоданом денег домой. Ну, вы же по работе приехали.
1: И с шаурмой.
0: И с шаурмой.
2: Точно.
1: Спасибо вам, Алексей. Спасибо.
0: Поздравляем, двигаемся дальше.
1: Мы продолжаем эфир, друзья. Через несколько минут уже все будет завершаться, но нам еще нужно успеть сделать фотосессию с теми, кто пришел на площадку. Поэтому, если вы где-то рядом, успевайте. У вас еще минут 10 есть, имеется в наличии.
0: Пойдемте фототься, друзья.
3: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.

0: радио. Юнитон.
1: Реклама.
2: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
3: Ага.
2: О, вы уже здесь?
3: Ага.
2: А где скидка?
4: А скидка тому, кто забрал.
5: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. И Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрин 316-547-600-142-075.
6: Опять нет места?
7: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
9: Привет! Как настроение?
10: Безумное!
9: Как аппетит?
10: Еще безумнее!
9: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
11: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
12: Давай спросим у папы.
13: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
12: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
14: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
15: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
16: Пожарят кусы, повтори.
17: Пожарят кусы, повтори.
18: Омский бекон.
19: Вкус Сибири на каждом пикнике.
20: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
21: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
23: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
25: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
26: Потолки «Версус». Для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
27: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на «Без ДТП РФ».

0: Привет! В прямом эфире! Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
1: 16.56 в Новосибирске, друзья. Это радио «Юнитон». Наша студия сегодня находится на площадке арт-резиденции «Новатория» на улице Ленина. Солнце, прекрасная погода. И удивительно, что утреннее шоу вышло в эфир с 13 до 17.
2: Но такое
1: ничего
2: бывает
1: удивительного.
2: Только раз в год.
1: Об этом расскажут новости в прямом эфире.
2: Друзья, ну просто команда утреннего шоу «Пуш» — это не только ведущие, это, естественно, все, кто находится за кадром. Мы говорим большое спасибо всем, кто помогает нам делать шоу, ну и в том числе человек, который практически всегда находится вместе с нами во время утреннего эфира, потому что приходит тоже так рано.
1: Готовит новости.
2: Например, Надежда Орлова, наш журналист.
1: Надя, привет.
3: Привет, привет, привет.
1: А можешь сейчас встать из-за микрофона и показать, как ты в студию заходишь обычно? Ну, смотрите, вот видеотрансляция.
3: Да.
2: Давай.
1: Нет, ты оттуда иди, издалека что-то.
3: Я стесняюсь.
1: Вечно.
3: Я не готовилась.
1: Человек позитив, человек с контейнером с едой, человек с улыбками и всегда с танцами зацелует, заобнимает
2: до смерти буквально.
1: Да. Вот такая у нас красивая и талантливая служба информации.
2: И вот служба информации
1: еще
2: сегодня
1: Паша,
2: вместе с нами.
1: Но Паша где-то уже на розливе стоит. Мы потом встречаемся за углом.
2: Ну а, друзья, на этом мы уже практически завершаем эфир. Сегодня было невероятно круто. Мы сейчас, вот я пытаюсь как-то развернуться ко всем, кто сейчас находится
1: спасибо,
2: на площадке.
1: Спасибо, друзья, мы вам
2: друзья,
1: аплодируем.
2: Спасибо вам, что
1: было
2: вы здесь
1: круто!
2: Были.
1: Сегодня впервые в истории.
2: Здесь,
1: Шоу-пуш.
2: На площадке арт-резиденция «Новатория» проходила выездная студия радио «Юнитон» и утреннего шоу-пуш.
1: Сидела, ела, судя по столу. Не просто проходила.
2: Спасибо всем, кто был вместе с нами. Ну и спасибо, что все 10 лет вы проводите вместе с первым утренним шоу. И не забудьте, да, что послезавтра,
1: понедельник,
2: 6.55
1: на радио «Юнитон», «Пуш» обязательно вернется. Ну а на сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юлия Бородина,
2: Артем Фадеев.
1: Всем «Пуш».
2: Счастливо!
0: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
4: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
1: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
2: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Так, похудеть бы, готовить нет времени, считать калории устала, диеты не работают. А если просто нормально есть?
3: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки, без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
5: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-602-1763.
6: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
7: В Радиотехнике!
6: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
2: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
8: «Додо».
9: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Быстроном снижает цены.
11: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года кофе Nescafé Gold 190 грамм по 549,90.
12: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
10: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
13: Что изменилось после лечения?
14: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
15: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
17: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
18: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
19: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
20: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
21: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов, днем плюс 16, плюс 18.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне Фламинго не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон Фламинго. Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу «ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Юнітон.
1: Реклама.
2: Бажай откуси, повтори.
3: Бажай откуси, повтори.
2: Омский бекон.
4: Вкус Сибири на каждом пикнике.
5: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
6: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
7: Гипермаркет низких цен «Маяк».
8: Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
7: Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Привет! Как настроение?
12: Безумное!
11: Как аппетит?
12: Еще безумнее!
11: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
13: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
15: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
16: Что изменилось после лечения?
17: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
18: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
19: Gigas. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Gigas. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
20: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
21: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
22: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
21: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
22: Они есть новые. В центре стоматологии «Белой аптеки» делала.
23: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
24: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
25: Что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
15: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
26: Мам, а мам?
27: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
28: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
29: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В Новосибирске 18:00.
1: Отдых на все 107. 107. Выходные.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский». Для семьи.

Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Друзья, всем здравствуйте! Дарья Макарова с вами. Далее расскажу забавную новость. Во Франции недавно

0: Радіо. Юнітон. Реклама.
1: Табак мокрий по утру? Срочно Ваську Ветнару. Ветеринарна клініка Ветнара. 2-60-60-60.
2: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додакомбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
1: Додо.
3: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
3: Пожарь, откуси, повтори.
4: Пожарь, откуси, повтори.
5: Омский бекон. Вкус Сибири на каждом пикнике.
6: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
7: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
8: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
10: В «Радиотехнике»!
9: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
11: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
12: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью +9, +11 градусов, днем +16, +18.

0: тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Не одежду и школьные принадлежности.
3: Давай спросим у папы.
4: У меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
3: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
5: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
6: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
7: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
8: Легендарно.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Привет! Как настроение?
12: Безумное.
11: Как аппетит?
12: Еще безумнее.
11: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
13: Опять нет места?
14: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
16: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
17: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
18: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
19: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
20: Держи дистанцию 3 секунды.
21: Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
22: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
23: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
24: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
25: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
26: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
1: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
2: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-1763.
1: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
2: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
5: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
6: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
7: Додо.
8: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
10: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
7: «Додо».
11: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
12: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов, днем плюс 16, плюс 18.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом. И вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
2: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
3: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
4: Опять нет места?
5: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» — это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» — бизнес-центр «Гринвич».
7: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» — дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
8: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗ-СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
10: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
11: «Додо».
12: Ну что, опять учебный год? Дети, уроки, собрания.
13: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
12: Это как?
13: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
12: Всем классом?
13: Конечно. И детям радость.
12: И нам?
13: Дорожки, шары, еда.
14: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
15: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела, фиксируем цену на весь срок действия договора, никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса» – звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
1: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
2: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью +9, +11 градусов, днем +16, +18.

0: Пожарят усы, повтори.
1: Пожарят усы, повтори.
0: Омский бекон.
2: Вкус Сибири на каждом пикнике.
3: Сочные купаты и колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.

0: круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-687-251.
2: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
3: Дотстер.
4: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
3: Легендарно.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.

0: пешеходов
1: они благодарят реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
2: Здорово и в ресторане. Букетсип.
3: Стерео-жизнь.
4: Стерео-стиль.
3: Стерео-звезды и стерео-хиты.
4: Сейчас.
3: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Команда «Стерео» на радио «Юнион».
1: Штирлиц, а вас я попрошу остаться.
2: Реклама. Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: По данным синоптиков, в предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов, днем плюс 16, плюс 18.
1: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Мам! А мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
5: На радио Юнитон команда «Стерео».
6: О, Джонни, я хочу как в синематографе. Про

0: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай, видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью +9, +11 градусов, днем +16, +18.

0: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
1: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переживай.

рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, предстоящие сутки в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью +9, +11 градусов, днем +16, +18.

Новосибирске полночь. FM 107.

Вы слушаете радио «Юнитон».

радио нашего города. Радио Юнитон.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: lost. I didn't know how to go.
1: В Новосибирске 3 часа ночи. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Новосибирске 6 утра. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске местами небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха +16, +18 градусов.